0: дню вместе с нами. Вы слушаете новости на радио «Алмазный край».
1: Доброе утро. У микрофона Виктория Малыхина. В эфире главные новости к этому часу. Ветхое в прошлое. Экскаватор разбирает аварийный дом на Аюнского в Мирном. Летом очереди дойдут до других адресов. Рабочее место сюрпризом. Гидрологический пост в Чернышевском оказался складом оружия. Ракетки в бой. В Мирном впервые прошел открытый турнир по бадминтону. Приехали спортсмены из Ленска, Айхала, Светлого и Арылаха. Далее подробности. Там, где одни ломают, другие строят. В Мирном рабочие завершают опалубку фундамента и готовятся заливать бетон на месте будущего дома в районе пересечения улиц Аюнского и 40 лет Октября. Эту восьмиэтажку на 108 квартир планируют сдать во втором квартале 2027 года. Ход работ проинспектировал глава Мирнинского района Александр Басыров. На совещании обсудили подключение к тепло- и водоснабжению. Главная задача – к октябрю подготовить стройку к зиме, чтобы обеспечить отопление для отделочных работ. Глава проверил состояние еще одной стройки – 16-этажки на проезде строителей. Бригады вывели восьмой этаж, а на четвертом начинают отделку. Здесь тоже должны провести тепло к октябрю. Далее к новостям из Чернышевского. Полицейские обнаружили арсенал на обычном гидрологическом посту. 33-летний житель поселка хранил там 4 охотничьих ружья, 257 патронов разного калибра и больше полукилограмма пороха. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Мирнинскому району. Экспертиза подтвердила, все оружие исправно и пригодно для стрельбы, и все без регистрации. В отношении мужчины возбудили 2 уголовных дела за незаконное хранение оружия и взрывчатых веществ. Полиция напоминает, за добровольную сдачу незаконно хранящегося оружия положено денежное вознаграждение. В этом случае гражданин освобождается от уголовной ответственности. Еще одна новость. Спортсмены из нескольких поселений собрались в Мирном, чтобы узнать, кто лучше работает ракеткой. На первый открытый районный турнир по бадминтону приехали игроки из Айхала, Светлого, Арылаха, а также линчане, которые сразу стали одними из главных претендентов на победу. 2 дня валаны летали из стороны в сторону. 42 участника соревновались в 3 категориях. Микс, мужская и женская. За внешней легкостью игры серьезная подготовка. Лучший результат на турнире показали спортсмены из Ленска. Они заняли первые места во всех категориях. Турнир организовал спорткомитет Мирнинского района. У меня на этом все. Это были главные новости к этому часу. Оставайтесь с нами.

0: прогноз погоды на радио «Алмазный край».
1: Здравствуйте, поговорим о погоде. Сегодня в Накане переменная облачность, температура воздуха плюс 10 градусов, небольшой дождь. В Ленске облачно с прояснениями, плюс 23. На севере района пасмурно, удачно Майхале плюс 8. В Алмазной столице малооблачно, плюс 20. Дождь исключен.
2: Алмазный край.
3: Только хорошее настроение.

Радио «Алмазный край». Айхал 101.9 FM. Удачный 102.3 FM. Ленск 105 FM. Мирный 102.4 FM. So it's over and your heart.

0: Хорошее настроение.
1: Доброе утро. У микрофона Виктория Малыхина. В эфире новости одной строкой. Ветхое в прошлое. Экскаватор разбирает аварийный дом на Аюнского в Мирном. Летом очереди дойдут до других адресов. Рабочее место сюрпризом. Гидрологический пост в Чернышевском оказался складом оружия. Ракетки в бой. В Мирном впервые прошел открытый турнир по бадминтону. Приехали спортсмены из Ленска, Айхала, Светлого и Арылаха.

0: Подробнее об этом слушайте в полном выпуске новостей через 30 минут.
1: Прогноз погоды на радио «Алмазный край».
2: Здравствуйте, поговорим о погоде. Сегодня в Накане переменная облачность, температура воздуха плюс 10 градусов, небольшой дождь. В Ленске облачно с прояснениями, плюс 23. На севере района пасмурно, удачно на Майхале плюс 8. В Алмазной столице малооблачно, плюс 20. Дождь исключен.

пропустим. Я ждал тебя как весну, ты пришла как лето. Моросила осень, зима не согреет. Какое время года, не важно. Важно, чтобы наш корабль не был.

0: Радио «Алмазный край». Радио «Без границ». Радио.
1: Now look at you walking in here looking all pretty and angry and mean and good.

0: Лучшая музыка. Лучшая музыка. На радио.
1: Алмазный край.
0: Алмазный край.

0: на радио «Алмазный край».
1: Доброе утро. У микрофона Виктория Малыхина. В эфире главные новости к этому часу. Ветхое в прошлое. Экскаватор разбирает аварийный дом на Аюнского в Мирном. Летом очереди дойдут до других адресов. Рабочее место сюрпризом. Гидрологический пост в Чернышевском оказался складом оружия. Ракетки в бой. В Мирном впервые прошел открытый турнир по бадминтону. Приехали спортсмены из Ленска, Айхала, Светлого и Арылаха. Далее подробности. Там, где одни ломают, другие строят. В Мирном рабочие завершают опалубку фундамента и готовятся заливать бетон на месте будущего дома в районе пересечения улиц Аюнского и 40 лет Октября. Эту восьмиэтажку на 108 квартир планируют сдать во втором квартале 2027 года. Ход работ проинспектировал глава Мирнинского района Александр Басыров. На совещании обсудили подключение к тепло- и водоснабжению. Главная задача – к октябрю подготовить стройку к зиме, чтобы обеспечить отопление для отделочных работ. Глава проверил состояние еще одной стройки – 16-этажки на проезде строителей. Бригады вывели восьмой этаж, а на четвертом начинают отделку. Здесь тоже должны провести тепло к октябрю. Далее к новостям из Чернышевского. Полицейские обнаружили арсенал на обычном гидрологическом посту. 33-летний житель поселка хранил там 4 охотничьих ружья, 257 патронов разного калибра и больше полукилограмма пороха. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Мирнинскому району. Экспертиза подтвердила, все оружие исправно и пригодно для стрельбы. И все без регистрации. В отношении мужчины возбудили 2 уголовных дела за незаконное хранение оружия и взрывчатых веществ. Полиция напоминает, за добровольную сдачу незаконно хранящегося оружия положено денежное вознаграждение. В этом случае гражданин освобождается от уголовной ответственности. Еще одна новость. Спортсмены из нескольких поселений собрались в Мирном, чтобы узнать, кто лучше работает ракеткой. На первый открытый районный турнир по бадминтону приехали игроки из Айхала, Светлого, Арылаха, а также линчане, которые сразу стали одними из главных претендентов на победу. 2 дня валаны летали из стороны в сторону. 42 участника соревновались в 3 категориях – микс, мужская и женская. За внешней легкостью игры серьезная подготовка. Лучший результат на турнире показали спортсмены из Ленска. Они заняли первые места во всех категориях. Турнир организовал спорткомитет Мирнинского района. У меня на этом все. Это были главные новости к этому часу. Оставайтесь с нами.

0: Прогноз погоды на радио «Алмазный край».
1: Здравствуйте, поговорим о погоде. Сегодня в Накани переменная облачность, температура воздуха плюс 10 градусов, небольшой дождь. В Ленске облачно с прояснениями, плюс 23. На севере района пасмурно, удачно Майхале плюс 8. В Алмазной столице малооблачно, плюс 20. Дождь исключен.
0: Радио «Алмазный край». Айхал 101.9 FM. Удачный 102.3 FM. Ленск 105.0 FM. Мирный 102.4 FM.

0: для слушателей старше 16 лет. Сводка промбеза.
1: Здравствуйте, в эфире «Сводка промышленной безопасности». На прошлой неделе в подразделениях и дочерних обществах «Алроса» произошло 4 происшествия. Среди них «Алмазы Анабара». 7 мая произошло возгорание мобильного жилого здания. Персонала внутри не было. Возгорание ликвидировала добровольная пожарная охрана участка. Предварительные причины – короткое замыкание электропроводки. Первичные мероприятия. Инициировано внутреннее расследование. Организована внеплановая проверка всех мобильных зданий. Если вы знаете о нарушениях, сообщайте об этом. Можно анонимно на горячую линию hotline@alrosa.ru.
0: Сводка промбеза.
2: Лучшая музыка. Лучшая музыка. На радио
3: «Алмазный край».
2: «Алмазный край».
4: А ты где-то там, где-то там улыбаешься, но не для глаз моих. А ты где-то там, где-то там забываешься, оставляя мир наш для других. А ты где-то там, где-то там улыбаешься, но не для глаз моих. А ты где-то там забываешься, оставляя мир наш для других.

0: «Разный край», объединяя города.
1: А вы знали? Факты о работе «Алроса».
2: А вы знали? В приложении «Электронный паспорт» сотрудники «Алроса» могут оформить 14 видов заявок. Например, заявка на отпуск электронно оформляется всего за одну минуту. Это гораздо быстрее, чем запускать документы через сет или посещать ОЦО.
1: А вы знали?

Вы слушаете радио «Алмазный край». «Алмазный край». Радио «Алмазный край».

0: только хорошее настроение.
1: Реклама для слушателей старше 16 лет. Вакансии Алроса.
2: Для работы в Мирном в управлении материально-технического снабжения требуется наладчик контрольно-измерительных приборов и автоматики и начальник в отдел производственного контроля пожарной безопасности ГУ ИЧС. Телефон 8-914-309-72-95. В общество Алроса спецбурения требуется тракторист на технику Б-10 Четра-11. Телефон 8-914-309-72-95. В акционерное общество «Алроса Торг» требуется водитель автомобиля категории «БЦ». Телефон 8-914-308-76-32. В Мирнинско-Нюрбинский ГОК требуется электрогазосварщик, занятый на резке и ручной сварке. Лаборант-микробиолог, доводчик алмазосодержащих концентратов. Телефон 8-914-308-76-32. В общество «Алроса Охрана» требуется охранник-стрелок первого разряда. Телефон 8-983-00-38-25. В культурно-спортивный комплекс требуется аппаратчик химводоочистки четвертого разряда и режиссер. Телефон 8-914-269-05-17. В Мирнинское авиационное предприятие требуется инспектор по досмотру и механизатор комплексной бригады на погрузочно-разгрузочных работах. Телефон 8-914-269-05-17. Для работы в Ленске в управлении материально-технического снабжения требуется плотник. Телефон 8-914-309-72-95. Для работы в Ленске в управлении материально-технического снабжения требуется плотник, электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, главный специалист отдела охраны труда. Телефон для справок 8-914-309-72-95. В общество «Алроса Охрана» требуется охранник-стрелок первый разряд. Телефон 8-983-00-38-25. Для работы в Айхале в общество «Алроса Торг» требуется грузчик. Телефон 8-914-308-76-32. В общество «Алроса Охрана» требуется охранник-стрелок первый разряд. 8-983-00-38-25. Для работы в Удачном в Удачнинский ГОК требуется ведущий инженер отдела буро-взрывных работ. Телефон 8-914-269-05-17.

Наша любовь – поучительная притча, а встречи не больше, чем просто дурная привычка. Всем ясно без слов, что у нас с тобой на личном так вышло. Хожу сам не свой, ведь

этот вечер все вроде бы лучше. И поутру твое сердце на воле вновь, и вроде больше никто и не нужен на этом сердце.

0: В Мирном 11 часов.
1: Для слушателей старше 16 лет.
2: В эфире объявление и реклама. Айхау. Удачный. Ленск.
3: Предлагают услуги Трала. Дополнительная информация по номеру 8-914-297-7903. 8-914-297-7903. Срочное изготовление японских РВД в Ленске. Телефон 8-914-297-7903. 8-914-297-7903. Предлагают услуги мобильного дробильно-сортировочного комплекса. Телефон 8-914-297-7903. 8-914-297-7903.
4: Рекламная служба «Радио Алмазный край». 8-914-25-25-25.

Они уходят с нами дальше этих детских комнат. Не забываем, кто мы и то, о чем с тобой мечтали. Но музыка напомнит все то, что забывать мы стали.

0: вы слушаете радио «Алмазный край».
1: А вы знали? Факты о работе «Алроса».
2: А вы знали? Более 10 лет компания «Алроса» занимается восстановлением популяции рыбы. За это время в водоемы Якутии выпущено более 30 миллионов мальков ценных пород рыб.
1: А вы знали?

0: Вы слушаете радио «Алмазный край».
1: Где-то есть корабли у священной земли.

0: Радио. Алмазный край. Айхал 101.9 FM. Удачный 102.3 FM. Ленск 105.0 FM. Мирный 102.4 FM.
1: Здравствуйте, в студии Денис Придонов, и это новости короткой строкой. Алроса трудоустроит более 200 безработных якутян по республиканской программе. Пора бежать. На Мердинском стадионе «Триумф» открыли бесплатный летний сезон. Песня Виктора Цоя прозвучала на мердинской сцене на отчетном концерте коллектива в КСК. Подробнее об этом в полном выпуске через полчаса.
2: Для слушателей старше 16 лет.
3: В эфире объявления и реклама. Мирный.
4: В Хатуаз шок цены. Акция «Фарш домашний» по цене 399 рублей. Вареные колбасы от 520. Шашлык 509 рублей. Хатуаз. Город Мирный. Ленинградский проспект 3. На Верхний поселок в продуктовый магазин требуется уборщица. Телефон 8-914-295-23-46. 8-914-295-23-46. Скоро лето, а это значит, что пора делать биозавивку волос. Если ты давно мечтала об этом, сейчас самое время. Здание городской бани, первый этаж, студия «Прокудри» и не только. Телефон плюс 7-984-111-69-48. Плюс 7-984-111-69-48. Сдадут в аренду готовый бизнес, продуктовый магазин. По всем вопросам звоните с 9 часов по номеру 8-914-251-30-12. 8-914-251-30-12. Ремонт грузовых автомобилей и спецтехники. Ремонт моторов и других агрегатов. Контактный телефон 8-914-113-7104. 8-914-113-7104. Поступление летней коллекции, нарядов на свадьбу, выпускной. Платья, костюмы, брюки, пиджаки. Размеры от 40-х до 60-х. Магазин «Монарх», Ленинградский, 19. Компания «Северные окна» предлагает услуги по изготовлению и установке окон ПВХ с профилем КБЕ-70, а также алюминиевых лоджий в городах Айхал, Удачный, Мирный. Звоните для консультации и расчета стоимости по номеру 8-914-252-91-89. 8-914-252-91-89. Продуктовый магазин требуется продавец-кассир. Телефон 8-914-295-14-62. 8-914-295-14-62.
5: Рекламная служба «Радио Алмазный край». 8-914-25-24-808.
0: Прогноз погоды на радио «Алмазный край».
1: Здравствуйте, поговорим о погоде. Сегодня в Накани переменная облачность, температура воздуха плюс 10 градусов, небольшой дождь. В Ленске облачно с прояснениями, плюс 23. На севере района пасмурно, в Удачном Айхале плюс 8. В Алмазной столице малооблачно, плюс 20. Дождь исключен.

0: Лучшая музыка. Лучшая музыка. На радио
1: «Алмазный край».
0: «Алмазный край».

0: Радиостанция «Алмазный край». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 77-80-271. Выдано 22 января 2021 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
1: Алмазтах край радиостанция. Массовая и единая средства регистрации Тантуном ЛФС Тонсет ООН и Кюсет Тон Бирни Медах свидетельствует. Себя с информационной технологией ЛАР. Он на массовой коммуникации ЛАР Гелергер надзор Федеральной службы и Кетринча Субебир Сол, Тосуню Субебир Сенегар Бирагапит.
0: Для слушателей старше 16 лет.

0: В алмазной столице полдень.
1: Будь в курсе новостей региона. Попроси включить радио «Алмазный край» в такси.
0: Вы слушаете новости на радио «Алмазный край».
2: Здравствуйте, в студии Денис Передонов. В этом выпуске: Алроса трудоустроит более 200 безработных якутян по республиканской программе. Пора бежать. На Мердинском стадионе «Триумф» открыли бесплатный летний сезон. Песня Виктора Цоя прозвучала на мердинской сцене на отчетном концерте коллектива в КСК. Теперь подробно. Алроса поможет с работой якутянам. В этом году по проекту «Работающие Якутия кадры» планируют трудоустроить более 200 человек, которые сейчас не заняты или числятся безработными. Среди них 100 человек, которые будут работать вахтой или на сезонных проектах, 50 – жители сел, еще 50 – молодежь до 35 лет и 20 выпускников колледжей и вузов. Компания еще и обучает желающих. Можно пройти стажировку и получить профессию машиниста-бульдозера или экскаватора, буровой установки, электромонтера, сварщика, слесаря, горнорабочего или стропольщика. Далее. Воспитанники детской спортивной школы «Мирного» сдают нормативы на стадионе «Триумф». Легкоатлеты бегают короткие и длинные дистанции – до 1,5 километра. Спортивный сезон на арене стартовал 14 мая, как только сошел снег и потеплело. Занятия на беговых дорожках доступны для всех граждан бесплатно. Для этого не нужно предварительно записываться. Исключение – футбольное поле, где занятия проводит тренер. Комментирует Иван Устинов, тренер-преподаватель по легкой атлетике культурно-спортивного комплекса.
3: Пожилые занимаются с утра, обычно они с утра приходят, а вот после обеденное время и после рабочего времени рабочая молодежь, люди, которые занимаются постоянно, приходят даже семьями побегать, попрыгать.
2: Есть два способа зайти на стадион – через дворец спорта «Кимберлит» или со стороны улицы Комсомольской. «Триумф» работает без выходных – с 6 утра до 22 часов вечера. И еще одна новость. Мирнинцы любят спорт и не забывают про культурное развитие. 10 детских коллективов «Мирного» выступили с отчетным концертом на сцене Дворца культуры «Алмаз». В программе объединили несколько направлений – национальные танцы, балет, игру на хамусе, современные номера и песни, знакомые сразу нескольким поколениям зрителей. Со сцены звучали композиции группы «Любэ» и Виктора Цоя. К отчетному концерту 300 артистов готовились весь год. На сцену выходили участники от 3 лет и старшие ребята до 19. Несмотря на юный возраст, некоторые из артистов выбрали для выступления совсем не детский репертуар. Продолжит Богдан Аракелян, участник группы «Мирные затейники».
4: В принципе, песня просто хорошая от Виктора Цоя. Раньше я, в принципе, сам Виктора Цоя слушал. Не знаю, просто понравилось. И взрослые песни я даже иногда умею исполнять хорошо.
2: Отчетный концерт традиционно подвел итоги творческого сезона. Лучшие номера воспитанники коллективов «Мирного» традиционно представляют зрителям в мае. У меня на этом все. До встречи в эфире.
5: Для слушателей старше 16 лет.
6: В эфире объявление и реклама. Айхау. Удачный. Ленск.
7: Предлагают услуги Трала. Дополнительная информация по номеру 8-914-297-7903. 8-914-297-7903. Срочное изготовление японских РВД в Ленске. Телефон 8-914-297-7903. 8-914-297-7903. Предлагают услуги мобильного дробильно-сортировочного комплекса. Телефон 8-914-297-7903. 8-914-297-7903.
8: Рекламная служба «Радио Алмазный край». 8-914-25-24-808.
0: Прогноз погоды на «Радио Алмазный край».
2: Здравствуйте, поговорим о погоде. Сегодня в Наконе переменная облачность, температура воздуха плюс 10 градусов, небольшой дождь. В Ленске облачно с прояснениями, плюс 23. На севере района пасмурно, удачно Майхале плюс 8. В алмазной столице малооблачно, плюс 20. Дождь исключен.
5: Для слушателей старше 16 лет.
0: Гости дневного эфира.
9: Добрый день, вы слушаете радио «Алмазный край», микрофон Григорий Евтодий, звук Наталья Соколова, камеры, то есть все, что у нас картинки, за это отвечает Василий Заболоцкий. Гости студии Сергей Александров, заместитель главы администрации района по ГОЧС. Добрый день, здравствуйте, Сергей Юрьевич.
10: Добрый день.
9: Татьяна Павловна Калинюк, лесничий Мирнского района. Татьяна Павловна, рад видеть в нашей студии вновь. Добрый день. И, как могли догадаться уже наши слушатели и зрители, говорим мы сейчас как раз о тех самых чрезвычайных ситуациях, которые возникают в Мирнском районе, да, в общем-то, во всей Якутии, как и во всей России периодически, то есть о наступлении пожароопасного периода. И предварительно все же я должен задать вопрос. Сергей Юрьевич, вот вы всю прошлую неделю провели в Орлахе, насколько я понимаю, там были паводки серьезные. И здесь хотелось бы узнать по итогам прошедших уже паводков, я надеюсь, насколько, ну, скажем так, насколько это было серьезно для села, какие после этого возникли, опять же, такие потери по хозяйственной части, может быть, ну и в целом, как село это перенесло.
10: Ну да, конечно, никто не ожидал, что у нас наш Мирнинский район никогда не являлся таким районом, где бы мы могли иметь, возможно, такие паводковые последствия. Но в данном случае, в прошлом году у нас был небольшой там паводок, затронула вода, даже в некоторых случаях зашла в подворье. Подворье во дворах было, но она как бы быстро ушла. В этом году произошло два затора на реке и собрался лед на Малой Батобе. Ну, никогда такого не было. Вернее, старожилы говорят, что были более ранние времена, ситуация тоже не менее серьезная, чем сейчас. Но тем не менее. Сейчас, получается, вода вышла и захватила 28 жилых домов в части дворовых земель, да?
9: Вы имеете в виду, вот домов, сейчас, да, мы говорим о том, что вот в этом году.
10: Что было, да. Вот. Получается, 8 июня началась такая сложная ситуация, был лед. Он собрался на мосту, там, где вот...
9: 8 июня?
10: Извиняюсь. 8 мая.
9: Мая.
10: 8 мая, да. Как раз на Сунтатском мосту он долго не продвигался, потому что было две пробки, так сказать, на реке, да. Но мы обратились в правительство, предложили, чтобы нам помогли с озорниками, но все прошло более легким путем. У нас эти два затора сорвал сам лед. И лед ушел. Но после льда, приехав на 9 мая утром на Алмазный, в Орлах, мы обрадовались, увидели, что на берегах остался только лед, вода понизилась, ушла. Но к вечеру 9 мая снова начало подниматься, и из допустимого критического уровня в 2 метра 50 сантиметров река поднялась на 3 метра критический уровень, 3 метра 14 сантиметров. То есть были вынуждены, сразу же провели параллельно, администрация поселка вела работу с населением, предупреждала их, что нужно выезжать, развернули пункт временного размещения. Потом ПДВС в это время поднял насосную, чтобы поселок остался с водой и с теплом. Это немаловажно в этом отношении. Ну и, соответственно, вода попала в 28 дворовых территорий. Плюс из них 7 домов, куда попала сама вода. На данное время вода, конечно, ушла. Там, где вода оставалась, потом третья ПСО выделила 10 бойцов, они там с ночевкой оставались, они откачивали, помогали людям, переносили вещи, перевозили людей. То есть здесь тоже была оказана определенная помощь. Ну и сейчас администрацией поселка Орлах был произведен подомовый обход. Те дома, которые попали под затопление, составлены акты по факту, что произошло. Ну и дальше будут приниматься решения по материальной
9: компенсации, я так
10: понимаю. Компенсации, да. Угу. Вот теперь такая ситуация. Ну и следующий момент, они сейчас проводят вопрос по дезинфекции, потому что это попали в грибные ямы и так далее, и так далее. Сегодня нужно дезинфицировать все это. Но более того, мы сейчас ждем еще черную воду, так называемую, темную воду, которая, это сошел верхний снег, а потом пойдет то, которое было под верхним снегом, и то, которое не попадало в лучи солнца. Оно сейчас будет таять, но я надеюсь, это уже пройдет более спокойно. Но тем не менее, что мы имеем? Мы имеем то, что берег Малой Батоби, он еще раз немножко меньше стал, чем был. Он все ближе и ближе двигается к жилым домам. Поэтому я убедительно хочу обратиться к жителям Чонинского наслега, именно к жителям села Орлах, в части все-таки страховки своего имущества, заключения страховых мероприятий и на будущий год. Потому что стихия, она неконтролируема человеком. Мы, конечно, с своей стороны предпримем всевозможные усилия. Мы подготовим к осеннему периоду глину, то есть сыпучие материалы, чтобы делать искусственные дамбы. Но вода, она такая упрямая вещь, с которой очень сложно бороться. Поэтому необходимо в этом отношении людям и позаботиться о страховке.
9: Хорошо, чтобы подытожить эту тему, в прошлом году тоже были проблемы с водой, как раз с паводками в Арылахе. Мы помним, что переносили рейсы общественного транспорта, которые возят людей как раз всего, допустим, в Мирный и так далее и тому подобное, как раз из-за того, что вода попала на дорогу, на проезжую часть фактически. В этом году вот такая 28 дворов уже действительно попали в зону затопления, подтопления, скажем так, и так далее и тому подобное. То есть какие в дальнейшем тогда предполагается делать, принимать меры в следующем году в период паводков? То есть что нужно? Подрывать этот лед, что-то такое вот заготовить заранее, взрывчатку, не взрывчатку, бригаду?
10: Вы же понимаете, на самом деле у нас в самой нижней точке республики находится река Лена. И все реки, которые есть, они впадают в эту реку. С ручейков начинается и впадает в Лену. Пока не будет, не отойдет Лена, не отойдет Вилюй, да, вот, допустим, Малая Бодобья падает в Вилюй, Вилюй падает в Лену. То есть это тоже нужно ждали, пока Лена не пойдет, пока Вилюй не пойдет. И вот заторы, которые образовались на территории вот именно Майского и чуть ниже Алмазного. Пока это все не прошло, это стихия, и управлять невозможно. Единственное, что мы можем, как я сказал, это делать искусственные дамбы. Но, опять же, мы их не везде сделаем, потому что есть такие моменты, что прям вот уже забор находится почти возле реки, на берегу реки. Вот в чем вопрос. И здесь, конечно, в первую очередь, сегодня правительством республики что проводится? Они готовят проект по берегоукреплению и по дну углублению. Но проект пока еще готовится, пока пройдет экспертизу. Я не знаю, в следующем году она точно к этим работам не приступит. Но, может быть, там в 27-28 годах. Но до этого времени нам необходимо проводить такие превентивные меры. Вплоть до того, что придется, может, даже перевозить людей из зоны подтопления, вывозить пункты временного размещения, перевозить к родственникам и так далее, и так далее. То есть это вот такая ситуация. Я даже, может, я немножко перегибаю, но я боюсь, даже если мало снега будет, все равно мы можем поиметь определенные проблемы. Да, в этом году было снега больше, чем в прошлом году. Но, тем не менее, не факт, что не будет очередных заторов, не будет очередных там... Лед будет стоять, собираться, который будет играть определенную роль на розлив реки. То есть... Мы будем рассматривать разные варианты. И самое главное еще, мы в этом году, администрация Наслега должна провести работы по внесению изменений в генеральный план для того, чтобы данный поселок, село Арлах, попало в поселки, которые подтопляемые по республике Саха-Якутия.
9: Что это дает?
10: Ну, это дает в определенной степени ускорение работ и обращение внимания по поводу, как я сказал, уже берегоукрепительных и дноуглубительных работ, ну и более тщательно будут обращать внимание. Правительство нам будет помогать больше в этом отношении, чтобы решать вопросы по ликвидации либо недопущению розлива реки.
9: Что ж, климат природы Якутии устроен таким образом, что как только прошли у нас паводки, сразу начинаются пожары лесные. И здесь хотелось бы узнать ситуацию по Якутии и по Мирнинскому району. Что у нас сейчас с лесными пожарами происходит? Кто готов?
10: Ну, у нас, смотрите, у нас идут и паводки сразу в Якутии, и пожары. У нас сегодня, по-моему, порядка 5 или 6 районов, которые уже горят. И они горели еще и в начале мая. То есть и там 2, 3, 4 мая там опять загорелся Верхоянский улус. Там, то есть много улусов, которые горят. Сегодня у нас на территории республики происходит 19 пожаров, 119 гектаров охвачено огнем. На отчетную дату прошлого года у нас было 76 пожаров. Пожаров было больше, но в гектарах меньше. 35 гектаров горело на это время. Вот так. Поэтому у нас там горит, здесь топит. Но сейчас наш Мирнинский район находится
11: второй класс пожарной опасности.
10: Что класс пожароопасности.
11: Это по погодным условиям класс пожарности. Это отношение влажности и температуры.
9: То есть то вот-вот полыхнет, если, скажем так, чтобы всем было понятно.
10: Вот-вот полыхнет, это будет уже третий, четвертый класс опасности. Да. И опять же, это зависит в первую очередь от людей. Сегодня те пожары, которые происходят на территории республики, это не природа, это не сухие грозы. Далеко еще до них на самом деле. Это рукотворные человеческие. Наша неаккуратная расхлябанность в этом отношении. Пошел на рыбалку, бросил бычок, пошел на охоту, тоже костер не потушил, и пошел пожар. Сегодня я хочу сказать больше даже. Вот ежедневно мы участвуем даже в выходные в оперативных штабах республики. Там стоит вопрос о том, чтобы все-таки найти виновных в случае пожара, определить виновных и наказать его по полной степени, так сказать. Если это умышленный поджог, то это может быть даже до лишения свободы до 10 лет. А если это неосторожное обращение с огнем, понятно, там могут выставить человеку все необходимые затраты, которые понесло республика Саха-Якутия, допустим, муниципалитеты, да, и на этого человека возлагают. А это миллионные затраты на самом деле. Более того, еще восстановление самого леса. Ну, Татьяна Павловна больше расскажет.
9: Здесь еще раз о каком-то конкретном случае проговорили, или речь идет в целом о том, что именно такое указание находить всех виновных?
10: В целом, это, во-первых, в целом держать на контроле этот вопрос. И уже есть конкретные случаи, где найдены виновные по республике Саха-Якутия в этом году.
9: А так все-таки сколько человек сейчас готово патрулировать как раз, если вот ходить по земле мы имеем в виду?
11: Патрулирование у нас идет и лесничество ведет. К сожалению, у нас мало сотрудников и недостаточность. Также у нас есть маневренно-патрульные группы. Это и район, и городские, ну, вернее, муниципальные образования, также это у нас полиция, охрана природы, ОНД.
9: То есть прям полиция ходит по лесу?
11: Да, да. У нас группы, есть график патрулирования, мы выезжаем, патрулируем леса.
9: Какая примерная численность, если мы говорим? Это десятки человек, это единицы?
11: Ну, за одно патрулирование 4-5 человек выезжаем.
9: Мы говорим о всем Мирнинском районе вновь? Да. Или только...
10: Нет, это одно поселение. Смотрите, у нас вот есть патрульно-маневренные группы муниципальные по каждому муниципальному образованию. Это может сама глава, сам глава проехать, может быть в составе там оперативной группы своей, да. И есть патрульно-контрольные группы, в которые входят полиция там и другие контролирующие органы вместе с представителем МОП управления и при необходимости Татьяны Павловны, да. Они ездят, контролируют в целом. Все моменты рассматривать. То есть
9: они как раз могут сделать замечание, если увидели...
10: Ну, вот город Мирн, допустим, там 2-3 человека поехали. Город Удачный, там, допустим, 2-3 человека поехали. То есть сегодня вот у нас ежедневно проходит ВКС по вторникам, где рассматривается подготовка к паводкам, пожароопасному периоду. Сегодня главам был реально поставлен вопрос перед главами о том, чтобы начинали производить патрульные мероприятия. И почти все главы читали, что уже сделали, как минимум по одному патрульному мероприятию. Для...
9: То есть прошлись по округе, да. Посмотрели,
10: ну,
9: что и
10: они
9: как.
10: Же знают, каждый глава, каждый населенный пункт знает. Ну, допустим, это Алмазный, да, Майский поселок. Вот. Ну, не Майский поселок, а Майский пляж, где у них там неофициальный, да. Придет время, когда туда поедет весь город,
9: безусловно.
10: Весь Алмазный, да, купаться. А что они там будут? Не только же будут купаться, они же будут там костры жечь, шашлыки и так далее, и так далее. В том году туда приезжала неоднократно и не только патрульная группа с Алмазного, но и патрульно-контрольная группа, полиция, которая... В случае, если это пожар, класс пожароопасности высокий, они могут и привлечь к ответственности. И ОНД приезжает туда, отдел надзорной деятельности, пожнадзор по-советски еще, да. То есть в этом отношении они могут привлечь к ответственности тех людей, которые палят костры, которые...
9: Ну, то есть у них да. есть юридическая возможность, конечно, это все конечно. Сделать.
10: То есть администрация, она может приехать, может составить акт и дальше передать. А на месте, если приедет патрульно-контрольная группа, там сразу могут привлечь к ответственности.
9: Давайте, чтобы подытожить. На ваш взгляд, ваша оценка, если в процентах так смотреть, 100% полностью готов, соответственно, Мирнинский район, вот он к пожароопасному сезону, он насколько готов?
11: Сложно сказать в процентах, потому что то, что мы имеем, наши возможности, то, что нам дали штатную численность, вот эту технику, у нас это все готово. Мы провели работу с недропользователями, но ситуация бывает разная и зависит от ситуации, какая будет погодная, какая будет погода в этом году. Потому что в этом году обещают как раз-таки июль-август очень засушливым. И когда засушливая погода, то развитие пожаров очень быстро, интенсивные ветра – Поэтому мы все-таки надеемся, что пожаров будет как можно меньше, и мы с ними будем справляться быстро.
10: Значит, мысль, слова это материальные, поэтому я считаю, что мы готовы и будем прилагать все усилия для того, чтобы с минимальными потерями пройти этот сезон.
9: То есть готовы на 100%, если так?
10: Да.
9: Если говорить о мерах ограничительных, вот сейчас у нас 19 мая на календаре, соответственно, вот-вот начнется дачный сезон, у кого-то он уже стартовал, сезон барбекю и так далее и тому подобное. Какие в данный момент в Мирнском районе действуют ограничения в плане разведения огня, костров и так далее у себя на дачном участке? В общем, где еще можно разжигать костер и жарить мясо, где уже запрещено?
10: Ну, что касается разведения, допустим, или жарить мясо на дачах. Да, конечно, это допустимо, но там нужно выдерживать определенные нормы. Допустим, ну, стоит, если это мангал, он должен быть с крышкой. По-хорошему. Если это мангал открытый-закрытый, то минимально, могу ошибиться, по-моему, 9 или 10 метров от сарая, от дома, от здания, да, от леса, от забора, который может загореться. Так? Вокруг мангала необходимо небольшой такой сделать ров, допустим, да, вот в этом отношении. Ну и постоянно контролировать в первую очередь. Но когда наступает более серьезный момент, тогда вообще нельзя никакие костры разводить, никакие мангалы, ничего.
9: История с загородом. Сейчас там можно разводить огонь. Я имею в виду, ну, тот же самый Майский, давайте возьмем его за такой пример. Коль уж мы о нем сказали, вот это вот местечко недалеко от Малобутлоби. Не знаю, в каком оно находится сейчас в состоянии, но все же. Можно ли там разводить костры?
10: Я надеюсь, что оно сейчас находится в таком в затопленном состоянии. Понимаете, там еще вода не вся сошла, и там как болотистая местность. И вообще там много медведей, понимаете, поэтому не надо в лес ходить лишний раз.
9: Хорошо. Хорошо.
11: У нас 8 числа уже открылся пожароопасный сезон. В пожароопасный сезон запрещено разводить открытый огонь в лесах. Поэтому...
9: А что считается в данном случае лесом? Вот как понять, что ты заходишь, скажем так, на уже запретную зону, куда не стоит, опять же таки, тащить с собой спички и, естественно, разводить там огонь?
11: Ну, в общем, понимание леса, это деревья. Опять же, сухая трава, если будет. Если где-то даже не вблизи деревья вы разводите костер, то это должна быть минполоса, должно стоять ведро с водой. Это не оставлять без присмотра. И надо все-таки ответственность свою проявлять, чтобы следить за этим всем делом. Потому что бывает, когда люди отдыхают, они развели костер, либо мангал, ушли там покупаться, поиграть, пообщаться, застолье, и оставляется это все без присмотра. Бывают такие случаи, что резко налетел ветер и разнесло те же искры или что-то. Чем выше класс пожарной опасности, чем более жаркая сухая погода, тем больше вероятность возникновения пожара от любой искры. Поэтому от каждого из нас зависит, так сказать, благополучие наше.
9: Что ж, спасибо большое за эту беседу. Дамы и господа, уважаемые слушатели, уважаемые зрители, я всем нам желаю действительно того самого сезона, вот, как сказал Сергей Юрьевич, в том, чтобы действительно ночью шли дождики, и у нас было чисто ясное небо над нашей головой, никаких пожаров в республике не было, но все равно будем готовиться. Напомню, что гостями студии были Сергей Александров, заместитель главы администрации Мирнского района по ГУ ИЧС, Татьяна Калинюк, лесничий Мирнского района. Говорили мы о подготовке к пожароопасному сезону в Мирнском районе. На этом все. Еще раз всем удачи. Спасибо.
10: Спасибо.
6: Гости дневного эфира. Алмазный край. Радио.

все по-прежнему. Снова ищу тебя глазами, ну где же ты? Я ревную тебя все так же бешено. Не знаю, сколько я смогу себя сдержать.

0: Будь в курсе событий региона. Попроси включить «Алмазный край» в такси.
1: Здравствуйте, в студии Денис Придонов, и это новости короткой строкой. Алроса трудоустроит более 200 безработных якутян по республиканской программе. Пора бежать. На Мердинском стадионе «Триумф» открыли бесплатный летний сезон. Песня Виктора Цоя прозвучала на мердинской сцене на отчетном концерте коллектива в КСК. Подробнее об этом в полном выпуске через полчаса.
2: Для слушателей старше 16 лет.
3: В эфире объявления и реклама. Мирный.
4: В Хатуаз шок цены. Акция «Фарш домашний» по цене 399 рублей. Вареные колбасы от 520. Шашлык 509 рублей. Хатуаз. Город Мирный. Ленинградский проспект 3. На Верхний поселок в продуктовый магазин требуется уборщица. Телефон 8 914 295 2346. 8 914 295 2346. Скоро лето, а это значит, что пора делать биозавивку волос. Если ты давно мечтала об этом, сейчас самое время. Здание городской бани, первый этаж, студия, прокудри и не только. Телефон плюс 7 984 111 69 48. Плюс 7 984 111 69 48. Сдадут в аренду готовый бизнес, продуктовый магазин. По всем вопросам звоните с 9 часов по номеру 8 914 251 3012. 8 914 251 3012. Ремонт грузовых автомобилей и спецтехники. Ремонт моторов и других агрегатов. Контактный телефон 8 914 113 7104. 8 914 113 7104. Поступление летней коллекции, нарядов на свадьбу, выпускной. Платья, костюмы, брюки, пиджаки. Размеры от 40-х до 60-х. Магазин «Монарх», Ленинградский, 19. Компания «Северные окна» предлагает услуги по изготовлению и установке окон ПВХ с профилем КБЕ-70.

0: а также алюминиевых лоджий в городах Айхал, Удачный, Мирный. Звоните для консультации и расчета стоимости по номеру 8-914-252-91-89. 8-914-252-91-89. В продуктовый магазин требуется продавец-кассир. Телефон 8-914-295-14-62. 8-914-295-14-62.
1: Рекламная служба «Радио Алмазный край». 8-914-25-24-808.
2: Эй, колонка, вруби «Алмазные волны». Теперь мы в твоей умной колонке. Просто скажи, включи «Радио Алмазный край» и лови громкие премьеры, свежие новости и топовые плейлисты. Яндекс ВК или Сбер. Выбирай, где тебе удобно. Прогноз погоды на радио «Алмазный край».
3: Здравствуйте, поговорим о погоде. Сегодня в Накани переменная облачность, температура воздуха плюс 10 градусов, небольшой дождь. В Ленске облачно с прояснениями, плюс 23. На севере района пасмурно, удачно на Айхале плюс 8. В алмазной столице малооблачно, плюс 20. Дождь исключен.
2: Радио «Алмазный край». Объединяя города.

0: А вы знали? Факты о работе «Алроса».
1: А вы знали, ракета-носитель «Союз-21Б» успешно вывела на орбиту первый якутский спутник «Чолбон». Проект реализован при стратегической поддержке Целевого фонда будущих поколений Республики Алроса.
0: А вы знали?

пока другие ищут счастье на фоне суеты. Я свое нашел, но выглядит как ты. Счастье это переждать вдвоем, когда дожди неожиданно настигли нас на полпути. Счастье с полуслова понимать, что хочешь ты. И когда не нужно говорить, не уходи. Наверное, кто-то скажет, счастье любит тишину, но только не мое.

0: радио «Алмазный край».
1: Дим, привет. Я знаю, что сегодня не среда, но приедь, нам надо поговорить.
2: Привет. Ты сама говорила, что уже не приедешь. Я, пожалуй, сделаю так же. И на этом давай закроем тему.

0: В мирном 13 часов.
1: Вы слушаете новости на радио «Алмазный край».
2: Здравствуйте, в студии Денис Передонов. В этом выпуске: Алроса трудоустроит более 200 безработных якутян по республиканской программе. Пора бежать. На Мердинском стадионе «Триумф» открыли бесплатный летний сезон. Песня Виктора Цоя прозвучала на мердинской сцене на отчетном концерте коллектива в КСК. Теперь подробно. Алроса поможет с работой якутянам. В этом году по проекту «Работающие Якутия кадры» планируют трудоустроить более 200 человек, которые сейчас не заняты или числятся безработными. Среди них 100 человек, которые будут работать вахтой или на сезонных проектах, 50 – жители сел, еще 50 – молодежь до 35 лет и 20 выпускников колледжей и вузов. Компания еще и обучает желающих. Можно пройти стажировку и получить профессию машиниста-бульдозера или экскаватора, буровой установки, электромонтера, сварщика, слесаря, горнорабочего или стропольщика. Далее. Воспитанники детской спортивной школы «Мирного» сдают нормативы на стадионе «Триумф». Легкоатлеты бегают короткие и длинные дистанции – до 1,5 километра. Спортивный сезон на арене стартовал 14 мая, как только сошел снег и потеплело. Занятия на беговых дорожках доступны для всех граждан бесплатно. Для этого не нужно предварительно записываться. Исключение – футбольное поле, где занятия проводит тренер. Комментирует Иван Устинов, тренер-преподаватель по легкой атлетике культурно-спортивного комплекса.
3: Пожилые занимаются с утра, обычно они с утра приходят, а вот после обеденное время и после рабочего времени рабочая молодежь, люди, которые занимаются постоянно, приходят даже семьями побегать, попрыгать.
2: Есть два способа зайти на стадион – через дворец спорта «Кимберлит» или со стороны улицы Комсомольской. «Триумф» работает без выходных – с 6 утра до 22 часов вечера. И еще одна новость. Мирнинцы любят спорт и не забывают про культурное развитие. 10 детских коллективов «Мирного» выступили с отчетным концертом на сцене Дворца культуры «Алмаз». В программе объединили несколько направлений – национальные танцы, балет, игру на хамусе, современные номера и песни, знакомые сразу нескольким поколениям зрителей. Со сцены звучали композиции группы «Любэ» и Виктора Цоя. К отчетному концерту 300 артистов готовились весь год. На сцену выходили участники от 3 лет и старшие ребята до 19. Несмотря на юный возраст, некоторые из артистов выбрали для выступления совсем не детский репертуар. Продолжит Богдан Аракелян, участник группы «Мирные затейники».
4: В принципе, песня просто хорошая от Виктора Цоя. Раньше я, в принципе, сам Виктора Цоя слушал. Не знаю, просто понравилось. И взрослые песни я даже иногда умею исполнять хорошо.
2: Отчетный концерт традиционно подвел итоги творческого сезона. Лучшие номера воспитанники коллективов «Мирного» традиционно представляют зрителям в мае. У меня на этом все. До встречи в эфире.
5: Для слушателей старше 16 лет.
6: В эфире объявление и реклама. Айхау. Удачный. Ленск.
7: Предлагают услуги Трала. Дополнительная информация по номеру 8-914-297-7903. 8-914-297-7903. Срочное изготовление японских РВД в Ленске. Телефон 8-914-297-7903. 8-914-297-7903. Предлагают услуги мобильного дробильно-сортировочного комплекса. Телефон 8-914-297-7903. 8-914-297-7903.
8: Рекламная служба «Радио Алмазный край». 8-914-25-24-808.
9: Прогноз погоды на «Радио Алмазный край».
2: Здравствуйте, поговорим о погоде. Сегодня в Наконе переменная облачность, температура воздуха плюс 10 градусов, небольшой дождь. В Ленске облачно с прояснениями, плюс 23. На севере района пасмурно, удачно на Айхале плюс 8. В алмазной столице малооблачно, плюс 20. Дождь исключен.
9: Алмазный край. Радио. Алмазный край.

0: «Алмазный край». Радио без границ.
1: Здравствуйте, в студии Денис Придонов, и это новости короткой строкой. Алроса трудоустроит более 200 безработных якутян по республиканской программе. Пора бежать. На Мердинском стадионе «Триумф» открыли бесплатный летний сезон. Песня Виктора Цоя прозвучала на мердинской сцене на отчетном концерте коллектива в КСК. Подробнее об этом в полном выпуске через полчаса.
2: Для слушателей старше 16 лет.
3: В эфире объявление и реклама. Мирный.
4: В Хатуаз шок цены. Акция «Фарш домашний» по цене 399 рублей. Вареные колбасы от 520. Шашлык 509 рублей. Хатуаз, город Мирный, Ленинградский проспект 3. На Верхний поселок в продуктовый магазин требуется уборщица. Телефон 8 914 295 2346. 8 914 295 2346. Скоро лето, а это значит, что пора делать биозавивку волос. Если ты давно мечтала об этом, сейчас самое время. Здание городской бани, первый этаж, студия, прокудри и не только. Телефон плюс 7 984 111 69 48. Плюс 7 984 111 69 48. Сдадут в аренду готовый бизнес, продуктовый магазин. По всем вопросам звоните с 9 часов по номеру 8 914 251 3012. 8 914 251 3012. Ремонт грузовых автомобилей и спецтехники, ремонт моторов и других агрегатов. Контактный телефон 8 914 113 7104. 8 914 113 7104. Поступление летней коллекции, нарядов на свадьбу, выпускной. Платья, костюмы, брюки, пиджаки. Размеры от 40-х до 60-х. Магазин «Монарх», Ленинградский, 19. Компания «Северные окна» предлагает услуги по изготовлению и установке окон ПВХ с профилем КБЕ-70, а также алюминиевых лоджий в городах Айхал, Удачный, Мирный. Звоните для консультации и расчета стоимости по номеру 8 914 252 91 89. 8 914 252 91 89. Продуктовый магазин требуется продавец-кассир. Телефон 8 914 295 1462. 8 914 295 1462.
5: Рекламная служба «Радио Алмазный край». 8 914 25 24 808.
0: Прогноз погоды на радио «Алмазный край».
1: Здравствуйте, поговорим о погоде. Сегодня в Накани переменная облачность, температура воздуха плюс 10 градусов, небольшой дождь. В Ленске облачно с прояснениями, плюс 23. На севере района пасмурно, в Удачном Айхале плюс 8. В Алмазной столице малооблачно, плюс 20. Дождь исключен.

0: А вы знали? Факты о работе Алроса.
1: А вы знали? Около 2 миллионов профилактических осмотров, 60 тысяч врачебных приемов и более 16 тысяч инструментальных исследований провели специалисты медицинского центра Алроса в 2025 году.
0: А вы знали?
2: Алмазный край. Радио без границ. Слушай везде, где есть интернет.

0: В мирном 14 часов.
1: Вы слушаете новости на радио «Алмазный край».
2: Здравствуйте, в студии Денис Передонов. В этом выпуске: Алроса трудоустроит более 200 безработных якутян по республиканской программе. Пора бежать. На Мердинском стадионе «Триумф» открыли бесплатный летний сезон. Песня Виктора Цоя прозвучала на мердинской сцене на отчетном концерте коллективов КСК. Теперь подробно. Алроса поможет с работой якутянам. В этом году по проекту «Работающие Якутия кадры» планируют трудоустроить более 200 человек, которые сейчас не заняты или числятся безработными. Среди них 100 человек, которые будут работать вахтой или на сезонных проектах, 50 – жители сел, еще 50 – молодежь до 35 лет и 20 выпускников колледжей и вузов. Компания еще и обучает желающих. Можно пройти стажировку и получить профессию машиниста-бульдозера или экскаватора, буровой установки, электромонтера, сварщика, слесаря, горнорабочего или стропольщика. Далее. Воспитанники детской спортивной школы «Мирного» сдают нормативы на стадионе «Триумф». Легкоатлеты бегают короткие и длинные дистанции – до 1,5 километра. Спортивный сезон на арене стартовал 14 мая, как только сошел снег и потеплело. Занятия на беговых дорожках доступны для всех граждан бесплатно. Для этого не нужно предварительно записываться. Исключение – футбольное поле, где занятия проводит тренер. Комментирует Иван Устинов, тренер-преподаватель по легкой атлетике культурно-спортивного комплекса.
3: Пожилые занимаются с утра, обычно они с утра приходят, а вот после обеденное время и после рабочего времени рабочая молодежь, люди, которые занимаются постоянно, приходят даже семьями побегать, попрыгать.
2: Есть два способа зайти на стадион – через дворец спорта «Кимберлит» или со стороны улицы Комсомольской. «Триумф» работает без выходных – с 6 утра до 22 часов вечера. И еще одна новость. Мирнинцы любят спорт и не забывают про культурное развитие. 10 детских коллективов «Мирного» выступили с отчетным концертом на сцене Дворца культуры «Алмаз». В программе объединили несколько направлений – национальные танцы, балет, игру на хамусе, современные номера и песни, знакомые сразу нескольким поколениям зрителей. Со сцены звучали композиции группы «Любэ» и Виктора Цоя. К отчетному концерту 300 артистов готовились весь год. На сцену выходили участники от 3 лет и старшие ребята до 19. Несмотря на юный возраст, некоторые из артистов выбрали для выступления совсем не детский репертуар. Продолжит Богдан Аракелян, участник группы «Мирные затейники».
4: В принципе, песня просто хорошая от Виктора Цоя. Раньше я, в принципе, сам Виктора Цоя слушал. Не знаю, просто понравилось, и взрослые песни я даже иногда умею исполнять хорошо.
2: Отчетный концерт традиционно подвел итоги творческого сезона. Лучшие номера воспитанники коллективов «Мирного» традиционно представляют зрителям в мае. У меня на этом все. До встречи в эфире.
5: Для слушателей старше 16 лет.
6: В эфире объявление и реклама. «Айхау». Удачный. Ленск.
7: Предлагают услуги «Трала». Дополнительная информация по номеру 8-914-297-7903. 8-914-297-7903. Срочное изготовление японских РВД в Ленске. Телефон 8-914-297-7903. 8-914-297-7903. Предлагают услуги мобильного дробильно-сортировочного комплекса. Телефон 8-914-297-7903. 8-914-297-7903.
8: Рекламная служба «Радио Алмазный край». 8-914-25-24-808.
1: Прогноз погоды на радио «Алмазный край».
2: Здравствуйте, поговорим о погоде. Сегодня в Наконе переменная облачность, температура воздуха плюс 10 градусов, небольшой дождь. В Ленске облачно с прояснениями, плюс 23. На севере района пасмурно, удачно Майхале плюс 8. В алмазной столице малооблачно, плюс 20. Дождь исключен.

0: для слушателей старше 16 лет.
1: В эфире объявления и реклама. Мирный.
2: В Хатуаз шок цены. Акция «Фарш домашний» по цене 399 рублей. Вареные колбасы от 520. Шашлык 509 рублей. Хатуаз. Город Мирный. Ленинградский проспект 3. На Верхний поселок в продуктовый магазин требуется уборщица. Телефон 8 914 295 2346. 8 914 295 2346. Скоро лето, а это значит, что пора делать биозавивку волос. Если ты давно мечтала об этом, сейчас самое время. Здание городской бани, первый этаж, студия, прокудри и не только. Телефон плюс 7 984 111 69 48. Плюс 7 984 111 69 48. Сдадут в аренду готовый бизнес, продуктовый магазин. По всем вопросам звоните с 9 часов по номеру 8 914 251 3012. 8 914 251 3012. Ремонт грузовых автомобилей и спецтехники, ремонт моторов и других агрегатов. Контактный телефон 8 914 113 7104. 8 914 113 7104. Поступление летней коллекции, нарядов на свадьбу, выпускной. Платья, костюмы, брюки, пиджаки. Размеры от 40-х до 60-х. Магазин «Монарх», Ленинградский, 19. Компания «Северные окна» предлагает услуги по изготовлению и установке окон ПВХ с профилем КБЕ-70, а также алюминиевых лоджий в городах Айхал, Удачный, Мирный. Звоните для консультации и расчета стоимости по номеру 8 914 252 91 89. 8 914 252 91 89. Продуктовый магазин требуется продавец-кассир. Телефон 8 914 295 1462. 8 914 295 1462.
3: Рекламная служба «Радио Алмазный край». 8 914 25 24 808.
1: Радио «Алмазный край». Удачный. 102,3 FM.

радио «Алмазный край». Айхал 101.9 FM. Удачный 102.3 FM. Ленск 105 FM. Мирный 102.4 FM.

радио «Алмазный край». Айхал 101.9 FM. Удачный 102.3 FM. Ленск 105 FM. Мирный 102.4 FM.

0: А вы знали? Факты о работе Алроса.
1: А вы знали, в Мирном открылся музей алмаза, наследник историко-производственного музея Алроса. Название выбрали путем открытого голосования, в котором участвовали 1100 человек. В новом пространстве используют цифровые технологии. Посетители ознакомятся со всеми аспектами алмазодобычи.
0: А вы знали?
2: Алмазный край. Радио без границ. Подписывайся. Слушай везде, где есть интернет.

0: в Мирном. 15 часов.
1: Для слушателей старше 16 лет.
2: В эфире объявление и реклама. Айхау. Удачный. Ленск.
3: Предлагают услуги Трала. Дополнительная информация по номеру 8-914-297-7903. 8-914-297-7903. Срочное изготовление японских РВД в Ленске. Телефон 8-914-297-7903. 8-914-297-7903. Предлагают услуги мобильного дробильно-сортировочного комплекса. Телефон 8-914-297-7903. 8-914-297-7903.
4: Рекламная служба «Радио Алмазный край». 8-914-25-24-808.

0: ты давно мечтала об этом, сейчас самое время. Здание городской бани, первый этаж, студия «Про кудри» и не только. Телефон плюс 7-984-111-69-48, плюс 7-984-111-69-48. Сдадут в аренду готовый бизнес, продуктовый магазин. По всем вопросам звоните с 9 часов по номеру 8-914-251-30-12. 8-914-251-30-12. Ремонт грузовых автомобилей и спецтехники, ремонт моторов и других агрегатов. Контактный телефон 8-914-113-7104. 8-914-113-7104. Поступление летней коллекции, нарядов на свадьбу, выпускной. Платья, костюмы, брюки, пиджаки. Размеры от 40-х до 60-х. Магазин «Монарх», Ленинградский, 19. Компания «Северные окна» предлагает услуги по изготовлению и установке окон ПВХ с профилем КБЕ-70, а также алюминиевых лоджий в городах Айхал, Удачный, Мирный. Звоните для консультации и расчета стоимости по номеру 8-914-252-91-89. 8-914-252-91-89. Продуктовый магазин требуется продавец-кассир. Телефон 8-914-295-14-62. 8-914-295-14-62.
1: Рекламная служба «Радио Алмазный край». 8-914-25-24-808.

0: Мы с вами 24/7.
1: А вы знали? Факты о работе Алроса.
2: В Алроса действует программа софинансирования пенсии. Вы делаете взнос для будущей пенсии, а компания добавляет на счет такую же сумму. На средства начисляется инвестиционный доход, а еще можно получить налоговый вычет. Узнай больше о программе в офисе Газфонда по адресу город Мирный, улица Комсомольская, дом 16, поселок Айхал, улица Промышленная, дом 30, помещение 304.
1: А вы знали?

0: В Мирном 16 часов.
1: Для слушателей старше 16 лет.
2: В эфире объявление и реклама. Айхау. Удачный. Ленск.
3: Предлагают услуги Трала. Дополнительная информация по номеру 8-914-297-7903. 8-914-297-7903. Срочное изготовление японских РВД в Ленске. Телефон 8-914-297-7903. 8-914-297-7903. Предлагают услуги мобильного дробильно-сортировочного комплекса. Телефон 8-914-297-7903. 8-914-297-7903.
4: Рекламная служба «Радио Алмазный край». 8-914-25-24-808.
5: Чтобы избежать лесных пожаров, помните, в лесу запрещено разводить костры. Не бросайте окурки и стекло. Используйте мангал только на очищенной площадке, а после тщательно залейте огонь. Граждане при пребывании в лесах обязаны при обнаружении пожара немедленно звонить по номеру 112. Принимать при обнаружении лесного пожара посильные меры по его тушению своими силами до прибытия сил пожаротушения. Оказывать содействие органам государственной власти и органам местного самоуправления при тушении лесных пожаров. Немедленно уведомлять органы государственной власти или органы местного самоуправления о имеющихся фактах поджогов или захламления лесов. Помните, что от ваших действий по предотвращению пожаров зависит не только наша природа и фауна, но и безопасность людей, их здоровье и жизнь.
6: Алмазный край, Алмазный край.
0: Не переключайся.

0: +7 984 111 69 48 +7 984 111 69 48. Сдадут в аренду готовый бизнес, продуктовый магазин. По всем вопросам звоните с 9 часов по номеру 8 914 251 30 12, 8 914 251 30 12. Ремонт грузовых автомобилей и спецтехники, ремонт моторов и других агрегатов. Контактный телефон 8 914 113 7104, 8 914 113 7104. Поступление летней коллекции, нарядов на свадьбу, выпускной. Платья, костюмы, брюки, пиджаки. Размеры от 40-х до 60-х. Магазин «Монарх», Ленинградский, 19. Компания «Северные окна» предлагает услуги по изготовлению и установке окон ПВХ с профилем КБЕ-70, а также алюминиевых лоджий в городах Айхал, Удачный, Мирный. Звоните для консультации и расчета стоимости по номеру 8 914 252 91 89, 8 914 252 91 89. Продуктовый магазин требуется продавец-кассир. Телефон 8 914 295 14 62, 8 914 295 14 62.
1: Рекламная служба радио «Алмазный край». 8 914 25 24 808.
2: «Алмазный край». Радио без границ.

0: А ви знали? Факти о роботі Алроса.
1: А вы знали, что в Мирнинском районе газом пользуются 44 предприятия и 318 семей? Отапливать дом газом почти в 3 раза дешевле, чем электричеством, и в 2,5 раза дешевле, чем центральным отоплением.
0: А вы знали?
2: Радио «Алмазный край». Объединяя города.

Вы слушаете радио «Алмазный край». Радио «Алмазный край».

0: Мирном 18 часов.
1: Вы слушаете новости на радио «Алмазный край».
2: Здравствуйте, в студии Денис Придунов. В этом выпуске: Алроса трудоустроит более 200 безработных якутян по республиканской программе. Видео с лампы, смартфон ИИ. Как укрепляют промышленную безопасность на руднике «Интернациональный». Кадры для алмазодобычи. Школьников Мирного приглашают поступить в Алроса-класс. Теперь подробно. Алроса поможет с работой якутянам. В этом году по проекту «Работающие Якутия кадры» планируют трудоустроить более 200 человек, которые сейчас не заняты или числятся безработными. Среди них 100 человек, которые будут работать вахтой или на сезонных проектах, 50 – жители сел, еще 50 – молодежь до 35 лет и 20 выпускников колледжей и вузов. Компания еще и обучает желающих. Можно пройти стажировку и получить профессию машиниста-бульдозера, экскаватора, буровой установки, электромонтера, сварщика, слесаря, горнорабочего или стропольщика. Далее. Смартфоны, лампы, регистраторы, искусственный интеллект. Эти технологии помогают выявлять нарушения в подземных рудниках, а в будущем станут частью единой аналитической системы «Алроса». То, что выглядит как фото на память, в шахте фиксация несоответствия правилам безопасности. Снимок со взрыва защищенного смартфона попадает в электронную систему производственного контроля. Никаких соцсетей, только безопасность. Мобильное приложение – не единственный цифровой инструмент. Соблюдать технологию помогают и другие средства наблюдения. Главное преимущество, которое дает цифровая система – время. Она фиксирует нарушения и автоматизирует обработку. Комментирует Артем Деркач, начальник управления промышленной безопасности «Алроса».
3: Сейчас уже не нужно ждать, пока ответственный выйдет, сформирует служебную записку, направит через СЭД. Это пойдет в круг через директора структурного подразделения, начальника цеха, и там через несколько дней он увидит, что у него выявлено на его переделе, то есть на его территории. Сейчас это гораздо проще происходит, то есть у него агрегируется все в его личном кабинете.
2: Эти инструменты – часть цифровой стратегии «Алроса». Систему выдачи нарядов, производственный контроль, мобильное приложение, лампы, видеорегистраторы и видеоаналитику с искусственным интеллектом сейчас внедряют в работу на всех производственных площадках компании. Они станут частями единой аналитической платформы, которая будет выявлять и предотвращать риски на ранних стадиях. И еще одна новость. 5 человек на место. Девятиклассникам Мирного предстоит обойти конкурентов, чтобы поступить в профильный «Алроса-класс». За 5 дней корпоративный университет получил 19 заявок. В классе обычно числится 30 учеников. Они бесплатно изучают физику, математику и технический английский, пар материи рективов. Для них организуют экскурсию на производство, тренинги и встречи с топ-руководителями компании. Об этом рассказала Юлия Зубко, руководитель направления профориентации корпоративного университета «Алроса».
4: Когда вы решите направить своего ребенка, либо ребенок примет решение, что ему интересно, он должен быть готов, что погружение не 100%, наверное, 200%. Это такая насыщенная программа, она длится 2 года, поэтому надо быть готовым.
2: Заявки на очное обучение принимаются до конца июня. Комиссия учитывает балл аттестата, результаты ОГЭ по физике или информатике, портфолио, участие в технических конференциях и олимпиадах. Списки поступивших опубликуют в середине июля. Цель «Алроса-класса» – привлечь молодежь в алмазодобывающую отрасль. Компания заключает со школьниками целевые договоры со стипендией, практикой и гарантированным рабочим местом после окончания вуза. У меня на этом все. До встречи в эфире.
5: Для слушателей старше 16 лет.
6: В эфире объявление и реклама. Айхау. Удачный. Ленск.
7: Предлагают услуги трала. Дополнительная информация по номеру 8-914-297-7903. 8-914-297-7903. Срочное изготовление японских РВД в Ленске. Телефон 8-914-297-7903. 8-914-297-7903. Предлагают услуги мобильного дробильно-сортировочного комплекса. Телефон 8-914-297-7903. 8-914-297-7903.
8: Рекламная служба «Радио Алмазный край». 8-914-25-24-808.
5: Для слушателей старше 16 лет.
9: Гости дневного эфира.
10: Добрый день, вы слушаете радио «Алмазный край», у микрофона Григорий Евтодий, звук Наталья Соколова, камеры, то есть все, что у нас картинки, за это отвечает Василий Заболоцкий. Гости студии Сергей Александров, заместитель главы администрации района по ГОЧС. Добрый день, здравствуйте, Сергей Юрьевич.
11: Добрый день.
10: Татьяна Павловна Калинюк, лесничий Мирнского района. Татьяна Павловна, рад видеть нашу студию вновь. Добрый день. И, как могли догадаться уже наши слушатели и зрители, говорим мы сейчас как раз о тех самых чрезвычайных ситуациях, которые возникают в Мирнском районе, да, в общем-то, во всей Якутии, как и во всей России периодически, то есть о наступлении пожароопасного периода. И предварительно все же я должен задать вопрос. Сергей Юрьевич, вот вы всю прошлую неделю провели в Арылахе, насколько я понимаю. Там были паводки серьезные. И здесь хотелось бы узнать по итогам прошедших уже паводков, я надеюсь, насколько, ну, скажем так, насколько это было серьезно для села, какие после этого возникли, опять же, такие потери по хозяйственной части, может быть, ну и в целом, как село это перенесло.
11: Ну да, конечно, никто не ожидал, что у нас наш Мирнинский район никогда не являлся таким районом, где бы мы могли иметь, возможно, такие паводковые последствия. Но в данном случае, в прошлом году у нас был небольшой там паводок, затронула вода, даже в некоторых случаях зашла в подворье. Подворье во дворах было, но она как бы быстро ушла. В этом году произошло два затора на реке и собрался лед на Малой Батобе. Ну, никогда такого не было. Вернее, старожилы говорят, что были более ранние времена, ситуация тоже не менее серьезная, чем сейчас, но тем не менее. Сейчас, получается, вода вышла и захватила 28 жилых домов в части дворовых земель, да?
10: Вы имеете в виду, вот домов, сейчас да. Мы говорим о том, что вот в этом году.
11: Что было, да. Вот. Получается, 8 июня началась такая сложная ситуация, был лед. Он собрался на мосту, там, где вот...
10: 8 мост, июня?
11: Извиняюсь. 8 мая.
10: Мая.
11: 8 мая, да. Как раз на Сунтатском мосту он долго не продвигался, потому что было две пробки, так сказать, на реке, да. Но мы обратились в правительство, предложили, чтобы нам помогли с озорниками, но все прошло более легким путем. У нас эти два затора сорвал сам лед. И лед ушел. Но после льда, приехав на 9 мая утром в Алмазный, в Рылах, мы обрадовались, увидели, что на берегах остался только лед. Вода понизилась, ушла. Но к вечеру 9 мая снова начало подниматься. И из допустимого критического уровня в 2 метра 50 сантиметров река поднялась на 3 метра критический уровень. 3 метра 14 сантиметров. То есть были вынуждены, сразу же провели параллельно, администрация поселка вела работу с населением, предупреждала их, что нужно выезжать. Развернули пункт временного размещения. Потом ПДВС в это время поднял насосную, чтобы поселок остался с водой и с теплом. Это немаловажно в этом отношении. Ну и, соответственно, вода попала в 28 дворовых территорий. Плюс из них 7 домов, куда попала сама вода. На данное время вода, конечно, ушла. Там, где вода оставалась, потом 3-я ПСО выделила 10 бойцов, они там с ночевкой оставались, они откачивали, помогали людям, переносили вещи, перевозили людей. То есть здесь тоже была оказана определенная помощь. Ну и сейчас администрацией поселка Рылах был произведен подомовый обход. Те дома, которые попали под затопление, составлены акты по факту, что произошло. Ну и дальше будут приниматься решения по материальной
10: компенсации.
11: По компенсации, да. Угу. Вот теперь такая ситуация. Ну и следующий момент, они сейчас проводят вопрос по дезинфекции, потому что это попали в грибные ямы и так далее, и так далее. Сегодня нужно дезинфицировать все это. Но более того, мы сейчас ждем еще черную воду, так называемую, темную воду, которая, это сошел верхний снег, а потом пойдет то, которое было под верхним снегом, и то, которое не попадало в лучи солнца. Оно сейчас будет таять, но я надеюсь, это уже пройдет более спокойно. Но тем не менее, что мы имеем? Мы имеем то, что берег Малой Батоби, он еще раз немножко меньше стал, чем был. Он все ближе и ближе двигается к жилым домам. Поэтому я убедительно хочу обратиться к жителям Чонинского наслега, именно к жителям села Рылах, в части все-таки страховки своего имущества, заключения страховых мероприятий и на будущий год. Потому что стихия, она неконтролируема человеком. Мы, конечно, с своей стороны предпримем всевозможные усилия. Мы подготовим к осеннему периоду глину, то есть сыпучие материалы, чтобы делать искусственные дамбы. Но вода, она такая упрямая вещь, с которой очень сложно бороться. Поэтому необходимо в этом отношении людям и позаботиться о страховки.
10: Хорошо, чтобы подытожить эту тему, в прошлом году тоже были проблемы с водой, как раз с паводками в Арылахе. Мы помним, то, что переносили рейсы общественного транспорта, которые возят людей как раз всего, допустим, Мирный и так далее и тому подобное, как раз из-за того, что вода попала на дорогу, на проезжую часть фактически. В этом году вот такая 28 дворов уже действительно попали в зону затопления, подтопления, скажем так, и так далее и тому подобное. То есть какие в дальнейшем тогда предполагается делать, принимать меры в следующем году в период паводков? То есть что нужно? Подрывать этот лед, что-то такое вот заготовить заранее, взрывчатку, не взрывчатку, бригаду?
11: Вы же понимаете, на самом деле у нас в самой нижней точке республики находится река Лена. И все реки, которые есть, они впадают в эту реку. С ручейков начинается и впадает в Лену. Пока не будет, не отойдет Лена, не отойдет Вилюй, да, вот, допустим, Малая Бытобья падает в Вилюй, Вилюй падает в Лену. То есть это тоже нужно ждали, пока Лена не пойдет, пока Вилюй не пойдет. И вот заторы, которые образовались на территории вот именно Майского и чуть ниже Алмазного. Пока это все не прошло, это стихия, и управлять невозможно. Единственное, что мы можем, как я сказал, это делать искусственные дамбы. Но, опять же, мы их не везде сделаем, потому что есть такие моменты, что прям вот уже забор находится почти возле реки, на берегу реки. Вот в чем вопрос. И здесь, конечно, в первую очередь, сегодня правительством республики что проводится? Они готовят проект по берегоукреплению и по дну углублению. Но проект пока еще готовится, пока пройдет экспертизу. Я не знаю, в следующем году она точно к этим работам не приступит. Но может быть там в 27-28 годах. Но до этого времени нам необходимо проводить такие превентивные меры. Вплоть до того, что придется, может, даже перевозить людей из зоны подтопления, вывозить пункты временного размещения, перевозить к родственникам и так далее, и так далее. То есть это вот такая ситуация. Я даже, может, я немножко перегибаю, но я боюсь, даже если мало снега будет, все равно мы можем поиметь определенные проблемы. Да, в этом году было снега больше, чем в прошлом году. Но, тем не менее, не факт, что не будет очередных заторов, не будет очередных там... Лед будет стоять, собираться, который будет играть определенную роль на розлив реки. То есть... Мы будем рассматривать разные варианты. И самое главное еще, мы в этом году, администрация Наслега должна провести работы по внесению изменений в генеральный план для того, чтобы данный поселок, село Арылах, попало в поселки, которые подтопляемые по республике Саха-Якутия.
10: Что это дает?
11: Ну, это дает в определенной степени ускорение работ и обращение внимания по поводу, как я сказал, уже берегоукрепительных и дноуглубительных работ, но и более тщательно будут обращать внимание, правительство нам будет помогать больше в этом отношении, чтобы решать вопросы по ликвидации либо недопущению розлива реки.
10: Что ж, климат природы Якутии устроен таким образом, что как только прошли у нас паводки, сразу начинаются пожары лесные. И здесь хотелось бы узнать ситуацию по Якутии и по Мирнинскому району. Что у нас сейчас с лесными пожарами происходит? Кто готов?
11: Ну, у нас, смотрите, у нас бы идут и паводки сразу в Якутии, и пожары. У нас сегодня, по-моему, порядка 5 или 6 районов, которые уже горят. И они горели еще и в начале мая. То есть и там 2, 3, 4 мая. Там опять загорелся Верхоянский улус. То есть много улусов, которые горят. Сегодня у нас на территории республики происходит 19 пожаров. 119 гектар охвачен огнем. На отчетную дату прошлого года у нас было 76 пожаров. Пожаров было больше, но в гектарах меньше. 35 гектаров горело на это время. Вот так. Поэтому у нас там горит, здесь топит. Но сейчас наш Мирнинский район находится
12: второй класс пожарной опасности.
11: Что класс пожароопасности.
12: Это по погодным условиям класс пожарности. Это отношение влажности и температуры.
10: То есть то вот-вот полыхнет, если, скажем так, чтобы всем было понятно.
11: Вот-вот полыхнет, это будет уже третий, четвертый класс опасности. Да. И опять же, это зависит в первую очередь от людей. Сегодня те пожары, которые происходят на территории республики, это не природа, это не сухие грозы. Далеко еще до них на самом деле. Это рукотворные человеческие. Наша неаккуратная расхлябанность в этом отношении. Пошел на рыбалку, бросил бычок, пошел на охоту, тоже костер не потушил, и пошел пожар. Сегодня я хочу сказать больше даже. Вот ежедневно мы участвуем даже в выходные в оперативных штабах республики. Там стоит вопрос о том, чтобы все-таки найти виновных в случае пожара, определить виновных и наказать его по полной степени, так сказать. Если это умышленный поджог, то это может быть даже до лишения свободы до 10 лет. А если это неосторожное обращение с огнем, понятно, там могут выставить человеку все необходимые затраты, которые понесло республика Хакасия, допустим, муниципалитеты, да, и на этого человека возлагают. А это миллионные затраты на самом деле. Более того, еще восстановление самого леса. Ну, Татьяна Павловна больше расскажет.
10: Здесь еще раз о каком-то конкретном случае проговорили, или речь идет о в целом, о том, что именно такое указание находить всех виновных?
11: В целом, это, во-первых, в целом держать на контроле этот вопрос. И уже есть конкретные случаи, где найдены виновные по республике Хакасия в этом году.
10: А так все-таки сколько человек сейчас готов патрулировать как раз, если вот ходить по земле мы имеем в виду?
12: Патрулирование у нас идет и лесничество ведет. К сожалению, у нас мало сотрудников и недостаточность. Также у нас есть маневренно-патрульные группы. Это и район, и городские, ну, вернее, муниципальные образования, также это у нас полиция, охрана природы, ОНД.
10: То есть прям полиция ходит по лесу?
12: Да, да. У нас группы, есть график патрулирования, мы выезжаем, патрулируем леса.
10: Какая примерная численность, если мы говорим? Это десятки человек, это единицы?
12: Ну, за одно патрулирование 4-5 человек выезжаем.
10: Мы говорим о всем Мирнинском районе вновь? Да. Или только...
11: Нет, это одно поселение. Смотрите, у нас вот есть патрульно-маневренная группа муниципальная по каждому муниципальному образованию. Это может сама сам глава проехать, может быть в составе там оперативной группы своей, да. И есть патрульно-контрольные группы, в которые входят полиция там и другие контролирующие органы вместе с представителем МОП-управления и при необходимости Татьяны Павловны, да. Они ездят, контролируют в целом. Все моменты рассматривают. То есть
10: они как раз могут сделать замечание, если увидели...
11: Ну, вот город Мирн, допустим, там 2-3 человека поехали. Город Удачный, там, допустим, 2-3 человека поехали. То есть сегодня вот у нас ежедневно проходит ВКС по вторникам, где рассматривается подготовка к паводку, пожароопасному периоду. Сегодня главам был реально поставлен вопрос перед главами о том, чтобы начинали производить патрульные мероприятия. И почти все главы отчитались, что уже сделали как минимум по одному патрульному мероприятию. Для...
10: То есть прошлись по округе, да, да, да. Посмотрели,
11: ну,
10: что и
11: они
10: как.
11: Же знают, каждый глава, каждый населенный пункт знает. Ну, допустим, это Алмазный, да, майский поселок. Вот. Ну, не майский поселок, а майский пляж, где у них там неофициальный, да. Придет время, когда туда поедет весь город,
10: безусловно.
11: Весь Алмазный, да, купаться. А что они там будут? Не только же будут купаться, они же будут там костры жечь, шашлыки и так далее, и так далее. В том году туда приезжала неоднократно и не только патрульная группа с Алмазного, но и патрульно-контрольная группа, полиция, которая... В случае, если это пожар, класс пожароопасности высокий, они могут и привлечь к ответственности. И ОНД приезжает туда, отдел надзорной деятельности, пожнадзор по-советски еще, да. То есть в этом отношении они могут привлечь к ответственности тех людей, которые палят костры, которые...
10: Ну, то есть у них есть юридическая возможность, конечно, это все конечно. Сделать.
11: То есть администрация, она может приехать, может составить акт и дальше передать. А на месте, если приедет патрульно-контрольная группа, там сразу могут привлечь к ответственности.
10: Давайте, чтобы подытожить, на ваш взгляд, ваша оценка, если в процентах так смотреть, 100% полностью готов, соответственно, Мирнинский район, вот он к пожароопасному сезону, он насколько готов?
12: Сложно сказать в процентах, потому что то, что мы имеем, наши возможности, то, что нам дали штатную численность, вот эту технику, у нас это все готово. Мы провели работу с недропользователями, но ситуация бывает разная и зависит от ситуации, какая будет погодная, какая будет погода в этом году. потому что в этом году обещают как раз-таки июль-август очень засушливым, и когда засушливая погода, то развитие пожаров очень быстро, интенсивные ветра, поэтому мы все-таки надеемся, что пожаров будет как можно меньше, и мы с ними будем справляться быстро.
11: Я считаю, мысль, слова это материальные, поэтому я считаю, что мы готовы и будем прилагать все усилия для того, чтобы с минимальными потерями пройти этот сезон.
10: То есть готов на 100%, если так?
11: Да.
10: Если говорить о мерах ограничительных, вот сейчас у нас 19 мая на календаре, соответственно, вот-вот начнется дачный сезон, у кого-то он уже стартовал, сезон барбекю и так далее и тому подобное. Какие в данный момент в Мирнском районе действуют ограничения в плане разведения огня, костров и так далее у себя на дачном участке? В общем, где еще можно разжигать костер и жарить мясо, где уже запрещено?
11: Ну, что касается разведения, допустим, или жарить мясо на дачах. Да, конечно, это допустимо, но там нужно выдерживать определенные нормы. Допустим, ну, стоит, если это мангал, он должен быть с крышкой. По-хорошему. Если это мангал открытый-закрытый, то минимально, могу ошибиться, по-моему, 9 или 10 метров от сарая, от дома, от здания, да, от леса, от забора, который может загореться. Так? Вокруг мангала необходимо небольшой такой сделать ров, допустим, да, вот в этом отношении. Ну и постоянно контролировать в первую очередь. Но когда наступает более серьезный момент, тогда вообще нельзя никакие костры разводить, никакие мангалы, ничего.
10: История с загородом. Сейчас там можно разводить огонь. Я имею в виду, ну, тот же самый Майский. Давайте возьмем его за такой пример. Коль уж мы о нем сказали, вот это вот местечко недалеко от Малобутлоби. Не знаю, в каком оно находится сейчас в состоянии, но все же. Можно ли там разводить костры?
11: Я надеюсь, что оно сейчас находится в таком в затопленном состоянии. Понимаете, там еще вода не вся сошла, и там как болотистая местность. И вообще там много медведей. Понимаете, поэтому не надо в лес ходить лишний раз.
10: Хорошо. Хорошо.
12: У нас 8 числа уже открылся пожароопасный сезон. В пожароопасный сезон запрещено разводить открытый огонь в лесах. Поэтому...
10: А что считается в данном случае лесом? Вот как понять, что ты заходишь, скажем так, на уже запретную зону, куда не стоит, опять же таки, тащить с собой спички и, естественно, разводить там огонь?
12: Ну, в общем, понимание леса, это деревья, опять же, сухая трава, если будет. Если где-то даже не вблизи деревьев вы разводите костер, то это должна быть минполоса, должно стоять ведро с водой. Это не оставлять без присмотра. И надо все-таки ответственность свою проявлять, чтобы следить за этим всем делом. Потому что бывает, когда люди отдыхают, они развели костер, либо мангал, ушли там покупаться, поиграть, пообщаться, застолье, и оставляется это все без присмотра. Бывают такие случаи, что резко налетел ветер и разнесло те же искры или что-то. Чем выше класс пожарной опасности, чем более жаркая сухая погода, тем больше вероятность возникновения пожара от любой искры. Поэтому от каждого из нас зависит, так сказать, благополучие наше.
10: Что ж, спасибо большое за эту беседу. Дамы и господа, уважаемые слушатели, уважаемые зрители, я всем нам желаю действительно того самого сезона, вот, как сказал Сергей Юрьевич, в том, чтобы действительно ночью шли дождики, и у нас было чисто ясное небо над нашей головой, никаких пожаров в республике не было, но все равно будем готовиться. Напомню, что гостями студии были Сергей Александров, заместитель главы администрации Мирнского района по ГУ ИЧС, Татьяна Калинюк, лесничий Мирнского района. Говорили мы о подготовке к пожароопасному сезону в Мирнском районе. На этом все. Еще раз всем удачи. Спасибо.
11: Спасибо.
9: Гости дневного эфира.
5: Для слушателей старше 16 лет.
9: Сводка промбеза.
10: Здравствуйте, в эфире «Сводка происшествий». На этой неделе среди происшествий. Буревестник. 14 мая во время работы по рассверливанию деталей слесарь получил травму руки. Работнику оказали первую помощь в здравпункте и направили в больницу. Предварительные причины. Работник не применил зажимы для фиксации деталей. Вывод. При работе с оборудованием соблюдайте требования руководства по эксплуатации. Если вы знаете о нарушениях, сообщить об этом можно анонимно на горячую линию hotline@alrosa.ru.
9: Сводка промбеза. Радио «Алмазный край». Айхал 101.9 FM.
13: Удачный 102.3 FM. Ленск 105 FM. Мирный 102.4 FM.

bars, dan is duf маленьких мне. Тезинок, я один, спущу курок, мы поладим, это крушение не упадет, мы с тобой рождаем свет.

0: В ефірі об'явлення і реклама. Мирный.
1: В Хатуаз шок цены. Акция «Фарш домашний» по цене 399 рублей. Вареные колбасы от 520. Шашлык 509 рублей. Хатуаз. Город Мирный. Ленинградский проспект 3. На Верхний поселок в продуктовый магазин требуется уборщица. Телефон 8 914 295 2346. 8 914 295 2346. Скоро лето, а это значит, что пора делать биозавивку волос. Если ты давно мечтала об этом, сейчас самое время. Здание городской бани, первый этаж, студия, прокудри и не только. Телефон плюс 7 984 111 69 48. Плюс 7 984 111 69 48. Сдадут в аренду готовый бизнес, продуктовый магазин. По всем вопросам звонить с 9 часов по номеру 8 914 251 30 12. 8 914 251 30 12. Ремонт грузовых автомобилей и спецтехники, ремонт моторов и других агрегатов. Контактный телефон 8 914 113 7104. 8 914 113 7104. Поступление летней коллекции, нарядов на свадьбу, выпускной. Платья, костюмы, брюки, пиджаки. Размеры от 40-х до 60-х. Магазин «Монарх», Ленинградский, 19. Компания «Северные окна» предлагает услуги по изготовлению и установке окон ПВХ с профилем КБЕ-70, а также алюминиевых лоджий в городах Айхал, Удачный, Мирный. Звоните для консультации и расчета стоимости по номеру 8 914 252 91 89. 8 914 252 91 89. В продуктовый магазин требуется продавец-кассир. Телефон 8 914 295 1462. 8 914 295 1462.
2: Рекламная служба радио «Алмазный край». 8 914 25 24 808.
3: Слушать радио теперь еще удобней. Достаточно попросить вашего голосового помощника Алису или Марусю. Включи радио «Алмазный край» и вуаля! Авторские передачи, местные новости, актуальные интервью и прямой эфир прямо у вас дома.
0: «Алмазный край» – радио без границ.

0: А вы знали? Факты о работе «Алроса».
1: А вы знали, что авиапарк компании пополнили 2 новых вертолета Ми-8 МТВ-1? Вертолеты будут использоваться для выполнения перевозок и социально значимых задач в районах Крайнего Севера.
0: А вы знали?
2: Радио «Алмазный край».

0: Только хорошее настроение. Настроение.
1: Дим, привет. Я знаю, что сегодня не среда, но приедь, нам надо поговорить.
2: Привет. Ты сама говорила, что уже не приедешь. Я, пожалуй, сделаю так же и на этом. Давай закроем тему.

0: В Мирном 19 часов.
1: Вы слушаете новости на радио «Алмазный край».
2: Здравствуйте, в студии Денис Придонов. В этом выпуске: Алроса трудоустроит более 200 безработных якутян по республиканской программе. Видео с лампы смартфон ИИ. Как укрепляют промышленную безопасность на руднике «Интернациональный». Кадры для алмазодобычи. Школьников Мирного приглашают поступить в Алроса-класс. Теперь подробно. Алроса поможет с работой якутянам. В этом году по проекту «Работающие Якутия кадры» планируют трудоустроить более 200 человек, которые сейчас не заняты или числятся безработными. Среди них 100 человек, которые будут работать вахтой или на сезонных проектах, 50 – жители сел, еще 50 – молодежь до 35 лет и 20 – выпускников колледжей и вузов. Компания еще и обучает желающих. Можно пройти стажировку и получить профессию машиниста-бульдозера, экскаватора, буровой установки, электромонтера, сварщика, слесаря, горнорабочего или стропольщика. Далее. Смартфоны, лампы, регистраторы, искусственный интеллект. Эти технологии помогают выявлять нарушения в подземных рудниках, а в будущем станут частью единой аналитической системы «Алроса». То, что выглядит как фото на память, в шахте фиксация несоответствия правилам безопасности. Снимок со взрывозащищенного смартфона попадает в электронную систему производственного контроля. Никаких соцсетей, только безопасность. Мобильное приложение – не единственный цифровой инструмент. Соблюдать технологию помогают и другие средства наблюдения. Главное преимущество, которое дает цифровая система – время. Она фиксирует нарушения и автоматизирует обработку. Комментирует Артем Деркач, начальник управления промышленной безопасности «Алроса».
3: Сейчас уже не нужно ждать, пока ответственный выйдет, сформирует служебную записку, направит через СЭД. Это пойдет в круг через директора структурного подразделения, начальника цеха, и там через несколько дней он увидит, что у него выявлено на его переделе, то есть на его территории. Сейчас это гораздо проще происходит, то есть у него агрегируется все в его личном кабинете.
2: Эти инструменты – часть цифровой стратегии «Алроса». Систему выдачи нарядов, производственный контроль, мобильное приложение, лампы, видеорегистраторы и видеоаналитику с искусственным интеллектом сейчас внедряют в работу на всех производственных площадках компании. Они станут частями единой аналитической платформы, которая будет выявлять и предотвращать риски на ранних стадиях. И еще одна новость. 5 человек на место. Девятиклассникам Мирного предстоит обойти конкурентов, чтобы поступить в профильный «Алроса-класс». За 5 дней корпоративный университет получил 19 заявок. В классе обычно числится 30 учеников. Они бесплатно изучают физику, математику и технический английский в формате элективов. Для них организуют экскурсию на производство, тренинги и встречи с топ-руководителями компании. Об этом рассказала Юлия Зубко, руководитель направления профориентации корпоративного университета «Алроса».
4: Когда вы решите направить своего ребенка, либо ребенок примет решение, что ему интересно, он должен быть готов, что погружение не 100%, наверное, 200%. Это такая насыщенная программа, она длится 2 года, поэтому надо быть готовым.
2: Заявки на очное обучение принимаются до конца июня. Комиссия учитывает балл аттестата, результаты ОГЭ по физике или информатике, портфолио, участие в технических конференциях и олимпиадах. Списки поступивших опубликуют в середине июля. Цель «Алроса-класса» – привлечь молодежь в алмазодобывающую отрасль. Компания заключает со школьниками целевые договоры со стипендией, практикой и гарантированным рабочим местом после окончания вуза. У меня на этом все. До встречи в эфире.
5: Чтобы избежать лесных пожаров, помните, в лесу запрещено разводить костры. Не бросайте окурки и стекло. Используйте мангал только на очищенной площадке, а после тщательно залейте огонь. Граждане при пребывании в лесах обязаны при обнаружении пожара немедленно звонить по номеру 112. Принимать при обнаружении лесного пожара посильные меры по его тушению своими силами до прибытия сил пожаротушения. Оказывать содействие органам государственной власти и органам местного самоуправления при тушении лесных пожаров. Немедленно уведомлять органы государственной власти или органы местного самоуправления о имеющихся фактах поджогов или захламления лесов. Помните, что от ваших действий по предотвращению пожаров зависит не только наша природа и фауна, но и безопасность людей, их здоровье и жизнь.

Радио. Алмазный край. Айхал 101.9 FM. Удачный 102.3 FM. Ленск 105.0 FM. Мирный 102.4 FM.

0: Лучшая музыка. Лучшая музыка. На радио
1: «Алмазный край».
0: «Алмазный край».

0: «Алмазный край». Радио без границ.
1: А вы знали? Факты о работе «Алроса».
2: А вы знали, «Алрос» инвестирует в якутские IT-стартапы и цифровые решения от мониторинга авиадвигателей до автоматизации процессов горной добычи и медицинских сервисов. С 2023 года объем поддержки программ составил 150 миллионов рублей.
1: А вы знали?

Алмазный край. Радио без границ. Подписывайся. Слушай везде, где есть интернет.

Радио «Алмазный край». Объединяя города. Just get the fuck out now.

слушаете радио «Алмазный край». Радио «Алмазный край».

0: А вы знали? Факты о работе «Алроса».
1: А вы знали? В приложении «Электронный паспорт» сотрудники «Алроса» могут оформить 14 видов заявок. Например, заявка на отпуск электронно оформляется всего за одну минуту. Это гораздо быстрее, чем запускать документы через сет или посещать АЦО.
0: А вы знали?
2: Радио «Алмазный край». Вы слушаете радио «Алмазный край».

0: Радиостанция «Алмазный край». Свидетельство о регистрации СМИ Л-номер ФС-77-80-271. Выдано 22 января 2021 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
1: Алмазный край радиостанция. Массовая и единая средства регистрации. Тонтуном ЛФС-77-ТАОН и КЮСЕ-ТОН-БИРНИ ВЕДАХ СВИДЕТЕЛЬСТВЕТЕН. СИБЕС информационных технологий ЛАР. Он массовой коммуникации регистрации. Федеральная служба и клиническая судьба БИРСЛ. Тосуню себе кисканюгар БИРГА ПЕТЬ.
0: Для слушателей старше 16 лет.
2: Эй, колонка, вруби алмазные волны. Теперь мы в твоей умной колонке. Просто скажи, включи радио «Алмазный край» и лови громкие премьеры, свежие новости и топовые плейлисты. Яндекс ВК или Сбер. Выбирай, где тебе удобно.
3: «Алмазный край».
4: Только хорошее настроение. Настроение.

0: В Мирном 21 час.
1: Лучшая музыка. На радио «Алмазный край».

Край, Айхал, 101.9 FM, Удачный, 102.3 FM, Ленск, 105.0 FM, Мирный, 102.4 FM.

0: Лучшая музыка. Лучшая музыка. На радио
1: «Алмазный край».
0: «Алмазный край».

0: Мирном 22 часа.
1: Радио «Алмазный край». Мирный 102.4 FM.

Сыпал с неба со снегом дождь. Я верил в правду, потрогал ложь. Ты с ума сойдешь, тут такой дебош. Шум в ушах, под стеклом ноша. Что посеешь, то и пожалуйста.

радио «Алмазный край». Айхал 101.9 FM. Удачный 102.3 FM. Ленск 105 FM. Мирный 102.4 FM.

0: В Мирном 23 часа.
1: Радиостанция «Алмазный край». Свидетельство о регистрации СМИ L номер FS 77-80-271. Выдано 22 января 2021 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
2: «Алмазный край» радиостанция. Массовая и единая средства регистрации. Тунтунам. ЛФС. Тунсерте. ООН. И Кюсе. Тун. Бирный медах свидетельствует. СБС. Информационные технологии. ЛАР. Он на массовой коммуникации. ЛАР. ГЛЕРГАР. Надзор. Федеральная служба. Та. И Кюсе. Субе. Бирсел. Та. Сумю. Субе. Кисунюгар. Бирга. Пит.
1: Для слушателей старше 16 лет.
3: Алмазный край. Алмазный край.
0: Не переключайся.

Радио «Алмазный край». Айхал 101,9 FM. Удачный 102,3 FM. Ленск 105 FM. Мирный 102,4 FM.

знаете, бывает, вот встречаешь человека и понимаешь, что все, попал. Но вам никак не быть вместе. И в лучшем случае вы встретитесь следующим летом. А скорее всего, только в следующей жизни.

Радио «Алмазный край». Айхал 101.9 FM. Удачный 102.3 FM. Ленск 105 FM. Мирный 102.4 FM.

0: алмазной столице полночь.
1: Лучше бы мы были незнакомы, такой, как ты, быть незаконно. Я все еще прекрасно помню твою шальную красоту. Я не могу уйти из комы, ты сделала мне слишком больно.

0: если не прожили.
1: Лучше б мы были незнакомы, такой, как ты, быть не секунда. Я все еще прекрасно помню твою шальную красоту. Я не могу уйти из комы, ты сделала мне слишком больно.

Радио «Алмазный край». Айхал 101.9 FM. Удачный 102.3 FM. Ленск 105 FM. Мирный 102.4 FM.

наконец почувствовал себя живым. Чтобы все солдаты в мире опустили стволы, я забуду слова, я потеряю ритм. Ты меня-то спросишь, Вань, что для тебя любовь, скажи. С улыбкой на лице отвечу, ты...

0: в мирном час.
1: Радиостанция «Алмазный край». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 77-80-271. Выдано 22 января 2021 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
2: Алмазный край радиостанция. Массовая и единая средства регистрации Тунтуном ЛФС Тунсетте ООН и Кюсет Тун Бирни Медах свидетельствует. СБС информационной технологии ЛАР. Он на массовой коммуникации ЛАР Гелергер надзор Федеральной службы ПАТА. И Кринча Субебир Сыл Тосуню Субекис Унигар Бирагапит.
1: Для слушателей старше 16 лет.

Радио «Алмазный край». Айхал 101,9 FM. Удачный 102,3 FM. Ленск 105 FM. Мирный 102,4 FM.

0: в Мирном. 2.
1: Радио «Алмазный край». Айхал 101.9 FM. Удачный 102.3 FM. Ленск 105 FM. Мирный 102.4 FM.

слушаете радио «Алмазный край». «Алмазный край».

Радио. Алмазный край. Айхал 101.9 FM. Удачный 102.3 FM. Ленск 105.0 FM. Мирный 102.4 FM.

0: Лучшая музыка. Лучшая музыка. На радио
1: Алмазный край.
0: Алмазный край.

радио теперь еще удобней. Достаточно попросить вашего голосового помощника Алису или Марусю. Включи радио «Алмазный край» и вуаля! Авторские передачи, местные новости, актуальные интервью и прямой эфир прямо у вас дома –

0: Реклама.
1: Слышите? Лето – время сиять. А бриллианты Якутии дарят повод. Покупайте украшения, о которых давно мечтали, и получайте шанс каждый месяц выиграть сертификат на 100 тысяч рублей. И еще главный приз в финале – природный бриллиант в 1 карат. Акция действует с 15 апреля по 15 сентября 2026 года. Подробности об организаторе акции, правилах проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте diamondsofyakutia.ru.
0: Алмазный край. Радио без границ.

Space. Радио «Алмазный край». Айхал 101.9 FM. Удачный 102.3 FM. Ленск 105 FM. Мирный 102.4 FM.

0: в Мирном. 4 часа.
1: Радиостанция «Алмазный край». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 77-80-271. Выдано 22 января 2021 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
2: Алмазтах край радиостанция. Массовая и генерация средства регистрации Тунтуном ЛФС Тонсетте ООН и Кюсет Тун Бирни Медах свидетельствует. Связь информационных технологий ЛАР. Он на массовой коммуникации ЛАР и Гергернадзор Федеральной службы и Кюсет Убебир Сыл Топсуню Субекис Универбегапит.
1: Для слушателей старше 16 лет.
3: Алмазный край, Алмазный край.
0: Лучшая музыка. Лучшая музыка. На радио «Алмазный край».

Радио «Алмазный край». Айхал 101.9 FM. Удачный 102.3 FM. Ленск 105 FM. Мирный 102.4 FM.

0: Реклама.
1: Слышите? Лето – время сиять. А бриллианты Якутии дарят повод. Покупайте украшения, о которых давно мечтали, и получайте шанс каждый месяц выиграть сертификат на 100 тысяч рублей. И еще главный приз в финале – природный бриллиант в 1 карат. Акция действует с 15 апреля по 15 сентября 2026 года. Подробности об организаторе акции, правилах проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте diamondsofyakutia.ru.
0: Алмазный край. Радио без границ.

в мирном. 5 часов. Радио «Алмазный край». Ленск, 105 FM.

0: Реклама.
1: Слышите? Лето – время сиять. А бриллианты Якутии дарят повод. Покупайте украшения, о которых давно мечтали, и получайте шанс каждый месяц выиграть сертификат на 100 тысяч рублей. И еще главный приз в финале – природный бриллиант в 1 карат. Акция действует с 15 апреля по 15 сентября 2026 года. Подробности об организаторе акции, правилах проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте diamondsofyakutia.ru.
0: Алмазный край. Радио без границ. Подписывайся. Слушай везде, где есть интернет.

Стою и жду зеленый свет. В салоне темном тишина. Я землю всю исколесил, но держит, как капкан, Москва.

Радио «Алмазный край». Айхал 101.9 FM. Удачный 102.3 FM. Ленск 105 FM. Мирный 102.4 FM.

0: в мирном. 6 часов.
1: Радио «Алмазный край». Мирный. 102.4 FM.

0: А ви знали? Факти о роботі Алроса.
1: А вы знали, в Мирном открылся музей алмаза, наследник историко-производственного музея Алроса. Название выбрали путем открытого голосования, в котором участвовали 1100 человек. В новом пространстве используют цифровые технологии. Посетители ознакомятся со всеми аспектами алмазодобычи.
0: А вы знали?
2: Вы слушаете?

0: А ви знали? Факти о роботі «Алроса».
1: А вы знали, ракета-носитель «Союз-21Б» успешно вывела на орбиту первый якутский спутник «Чолбон». Проект реализован при стратегической поддержке Целевого фонда будущих поколений Республики Алроса.
0: А вы знали?

Алмазный край. Айхал 101.9 FM. Удачный 102.3 FM. Ленск 105.0 FM. Мирный 102.4 FM.

0: Лучшая музыка. Лучшая музыка. На радио
1: «Алмазный край».
0: «Алмазный край».

0: в Мирном. 7 часов.
1: Алмазный край. Айхал 101.9 FM. Вы слушаете новости на радио «Алмазный край».
2: Доброе утро. В студии Денис Передонов. В этом выпуске. 5 километров к небу. Дорожники завершили основные работы на подъезде к новому аэропорту Мирного. Плата за неравнодушие. Жители и гости Мирнинского района получат денежное вознаграждение за информацию о поджигателях леса. И тебя вылечим. Какие процедуры проводят в Мирнинской центральной районной больнице ЛОР из Бурятии? Теперь подробно. Дорожники завершили основные работы на подъездной 5-километровой дороге к будущему аэропорту Мирного. К июлю специалистам предстоит навести финальную красоту, нанести разметку, установить бордюры. В те же сроки на привокзальной площади аэропортового комплекса уложат финальное покрытие, разметят территорию и поставят дорожные знаки. Начальник Мирнинского управления автодорог Вячеслав Прозоров не рекомендует водителям проверять скоростные возможности авто на этой дороге. Она не создана для гонок. На затяжных поворотах может произойти ДТП. Максимальная скорость движения по этому участку 60 км. Час. Чтобы не искушать водителей, дорогу перекроют блоками. Бегуны и велосипедисты, которые уже облюбовали 5 километров асфальта, дорожникам не мешают. Далее. В Якутии горят 17 гектаров леса. Это площадь примерно 2500 стандартных дачных участков. По информации Оперштаба Республики, утром 20 мая высокий класс пожарной опасности действовал в Намском и Чурапчинском районах, а также в Якутске. Большинство лесных пожаров республики – дело рук человека. Неосторожно брошенная спичка, непотушенный костер, сжигание мусора. Поэтому 4 года в республике платят деньги тем, кто сообщает о поджигателях. Чтобы получить выплату, нужно соблюсти 3 условия. Информация должна быть правдивой, новой для лесничества и полезной для поиска виновного. Сумма зависит от масштаба пожара и ущерба. Эта единоразовая выплата не облагается налогами. Деньги положены и местным жителям, и туристам. Исключение – сотрудники лесничества, МЧС, полиции, прокуратуры. Сообщать о поджигателях необходимо диспетчерам служб лесного хозяйства Якутии по телефону 44 74 76. Желательно приложить фото и видео с виновником. Данные заявителя не разглашают. И еще одна новость. В Мирнинской больнице теперь исправляют искривленную носовую перегородку, удаляют увеличенные аденоиды из носоглотки и полипы из носовых пазух. Высокотехнологичные методы лечения за 3 года работы в Мирном внедрил приезжий врач. Ринчин Дашиев прибыл на север из Бурятии по программе «Земский доктор», которая с 2025 года реализуется в рамках национального проекта «Продолжительная и активная жизнь». Комментирует Ринчин Дашиев, врач отоларинголог.
3: В начальных этапах врач, он финансово не подкреплен никак, соответственно, благодаря этой программе, можно сказать, что это очень большой бонус и плюс.
2: Кроме федеральной выплаты, доктор получил матпомощь от Алроса и Мирнинского района – 2 миллиона рублей. Эта мера позволяет решать кадровые проблемы в небольших городах Крайнего Севера и модернизировать сферу здравоохранения. У меня на этом все. До встречи в эфире.

0: Прогноз погоды на радио «Алмазный край».
1: Здравствуйте, поговорим о погоде. Сегодня в Нагане малооблачно, температура воздуха плюс 18 градусов без осадков. В Ленске ясное небо, плюс 24. На севере района пасмурно и дождливо, в Удачном Айхале плюс 7. В Алмазной столице облачно с прояснениями, до плюс 22. Дождь исключен.
2: Чтобы избежать лесных пожаров, помните, в лесу запрещено разводить костры. Не бросайте окурки и стекло. Используйте мангал только на очищенной площадке, а после тщательно залейте огонь. Граждане при пребывании в лесах обязаны при обнаружении пожара немедленно звонить по номеру 112. Принимать при обнаружении лесного пожара посильные меры по его тушению своими силами до прибытия сил пожаротушения. Оказывать содействие органам государственной власти и органам местного самоуправления при тушении лесных пожаров. Немедленно уведомлять органы государственной власти или органы местного самоуправления о имеющихся фактах поджогов или захламления лесов. Помните, что от ваших действий по предотвращению пожаров зависит не только наша природа и фауна, но и безопасность людей, их здоровье и жизнь.
3: Будь в курсе событий региона. Попроси включить «Алмазный край» в такси.
0: «Алмазный край» – радио без границ.

0: вы слушаете радио «Алмазный край».
1: А вы знали? Факты о работе «Алроса».
2: В «Алроса» действует программа софинансирования пенсии. Вы делаете взнос для будущей пенсии, а компания добавляет на счет такую же сумму. На средства начисляется инвестиционный доход, а еще можно получить налоговый вычет. Узнай больше о программе в офисе Газфонда по адресу город Мирный, улица Комсомольская, дом 16, поселок Айхал, улица Промышленная, дом 30, помещение 304.
1: А вы знали?
0: Вы слушаете радио «Алмазный край».

0: Возьми радио с собой. Попроси включить «Алмазный край» в такси.
1: Овны, у вас хороший период, чтобы решить давние дела. Если вы хотите расширить или поменять сферу своей деятельности, сейчас подходящее время, чтобы это сделать. Тельцы, на этой неделе вы сможете под другим углом взглянуть на положение вещей. Пора собраться и начать активно действовать ради своего будущего. Близнецы, на этой неделе вероятны конфликты и непонимания в семье. Не перекладывайте свои проблемы на других, решайте все сами. Раки. На этой неделе мечтам и надеждам суждено осуществиться. Но не ждите помощи со стороны, ведь вы сами кузнец своего счастья. Вы испытаете ощущение собственной значимости, силы и решимости к действиям. Львы. На этой неделе энергия будет бить через край. Вы с энтузиазмом будете готовы браться за новые дела и проекты. Однако не стоит переоценивать собственные возможности. Девы. На работе возможны разногласия во мнениях и конкуренция в коллективе. Старайтесь оставаться спокойными и рассудительными. Не вступайте в перепалки. У весов этот период будет наполнен романтикой и искренними чувствами. Вполне возможно, что вы услышите признание в любви. На работе вы можете получить заманчивое предложение от руководства. Обратите на них внимание. Скорпионы. Этот период может изменить жизнь. Возможно, судьбоносное знакомство, предложение руки и сердца, новое место работы, либо смена деятельности. Стрельцы. Вы почувствуете в себе силу и вдохновение. Ваша энергия будет литься через край, что поможет добиться поставленных целей. Козероги. Рекомендуется посвятить этот период себе. Благоприятное время для занятий спортом и пеших прогулок. Не стоит начинать новые проекты. Результативными они не окажутся. Водолеи. Вам может поступить много заманчивых предложений, но не забывайте, что бесплатный сыр бывает только в мышеловке. Все приятные знакомства такими покажутся только сейчас. И, наконец, рыбы. На этой неделе вы не сможете устоять перед соблазном окунуться в новые любовные отношения. Постарайтесь не забывать про свои профессиональные планы. Рассмотрите текущие дела и не торопитесь принимать решения.
2: Радио «Алмазный край». Айхал 101.9 FM. Удачный 102.3 FM. Ленск 105 FM. Мирный 102.4 FM.

0: Будь в курсе событий региона. Попроси включить «Алмазный край» в такси.
1: Доброе утро. В студии Денис Придонов, и это новости короткой строкой. 5 километров к небу. Дорожники завершили основные работы на подъезде к новому аэропорту Мирного. Плата за неравнодушие. Жители и гости Мирнинского района получат денежное вознаграждение за информацию о поджигателях леса. И тебя вылечим. Какие процедуры проводит в Мирнинской центральной районной больнице ЛОР из Бурятии? Подробнее об этом в полном выпуске через полчаса.
2: Прогноз погоды на радио «Алмазный край».
1: Здравствуйте, поговорим о погоде. Сегодня в Нагане малооблачно, температура воздуха плюс 18 градусов без осадков. В Ленске ясное небо, плюс 24. На севере района пасмурно и дождливо, в Удачном Айхале плюс 7. В Алмазной столице облачно с прояснениями, до плюс 22. Дождь исключен.
2: Радио «Алмазный край». Айхал 101.9 FM. Удачный 102.3 FM. Ленск 105 FM. Мирный 102.4 FM.

0: А вы знали? Факты о работе Алроса.
1: А вы знали? Около 2 миллионов профилактических осмотров, 60 тысяч врачебных приемов и более 16 тысяч инструментальных исследований провели специалисты медицинского центра Алроса в 2025 году.
0: А вы знали?

0: в мирном. 8 часов.
1: Радио «Алмазный край». Удачный 102.3 FM. Вы слушаете новости на радио «Алмазный край».
2: Доброе утро. В студии Денис Передонов. В этом выпуске. 5 километров к небу. Дорожники завершили основные работы на подъезде к новому аэропорту Мирного. Плата за неравнодушие. Жители и гости Мирнинского района получат денежное вознаграждение за информацию о поджигателях леса. И тебя вылечим. Какие процедуры проводит в Мирнинской центральной районной больнице ЛОР из Бурятии? Теперь подробно. Дорожники завершили основные работы на подъездной 5-километровой дороге к будущему аэропорту Мирного. К июлю специалистам предстоит навести финальную красоту, нанести разметку, установить бордюры. В те же сроки на привокзальной площади аэропортового комплекса уложат финальное покрытие, разметят территорию и поставят дорожные знаки. Начальник Мирнинского управления автодорог Вячеслав Прозоров не рекомендует водителям проверять скоростные возможности авто на этой дороге. Она не создана для гонок. На затяжных поворотах может произойти ДТП. Максимальная скорость движения по этому участку – 60 км в час. Чтобы не искушать водителей, дорогу перекроют блоками. Бегуны и велосипедисты, которые уже облюбовали 5 километров асфальта, дорожникам не мешают. Далее. В Якутии горят 17 гектаров леса. Это площадь примерно 2500 стандартных дачных участков. По информации Оперштаба Республики, утром 20 мая высокий класс пожарной опасности действовал в Намском и Чурапчинском районах, а также в Якутске. Большинство лесных пожаров республики – дело рук человека. Неосторожно брошенная спичка, непотушенный костер, сжигание мусора. Поэтому 4 года в республике платят деньги тем, кто сообщает о поджигателях. Чтобы получить выплату, нужно соблюсти 3 условия. Информация должна быть правдивой, новой для лесничества и полезной для поиска виновного. Сумма зависит от масштаба пожара и ущерба. Эта единоразовая выплата не облагается налогами. Деньги положены местным жителям и туристам. Исключение – сотрудники лесничества, МЧС, полиции, прокуратуры. Сообщать о поджигателях необходимо диспетчерам служб лесного хозяйства Якутии по телефону 44 74 76. Желательно приложить фото и видео с виновником. Данные заявителя не разглашают. И еще одна новость. В Мирнинской больнице теперь исправляют искривленную носовую перегородку, удаляют увеличенные аденоиды из носоглотки и полипы из носовых пазух. Высокотехнологичные методы лечения за 3 года работы в Мирном внедрил приезжий врач. Ринчин Дашиев прибыл на север из Бурятии по программе «Земский доктор», которая с 2025 года реализуется в рамках национального проекта «Продолжительная и активная жизнь». Комментирует Ринчин Дашиев, врач-отоларинголог.
3: В начальных этапах врач, он финансово не подкреплен никак, соответственно, благодаря этой программе, можно сказать, что это очень большой бонус и плюс.
2: Кроме федеральной выплаты, доктор получил матпомощь от Алроса и Мирнинского района – 2 миллиона рублей. Эта мера позволяет решать кадровые проблемы в небольших городах Крайнего Севера и модернизировать сферу здравоохранения. У меня на этом все. До встречи в эфире.

0: Прогноз погоды на радио «Алмазный край».
1: Здравствуйте, поговорим о погоде. Сегодня в Нагане малооблачно, температура воздуха плюс 18 градусов без осадков. В Ленске ясное небо, плюс 24. На севере района пасмурно и дождливо, в удачном Айхале плюс 7. В алмазной столице облачно с прояснениями, до плюс 22. Дождь исключен.
0: Радио «Алмазный край». Вы слушаете радио «Алмазный край».

0: А ви знали? Факты о работе «Алроса».
1: А вы знали, что в 2025 году компания «Айхалтрансгаз» поставила почти 195 миллионов кубометров газа, а за 5 лет – больше 980 миллионов. Длина главного газопровода ТАЦ-Юрия-Ахмерный-Удачный составляет 671 километр.
0: А вы знали? –

0: Доброе утро. В студии Денис Придонов, и это новости короткой строкой. 5 километров к небу. Дорожники завершили основные работы на подъезде к новому аэропорту Мирного. Плата за неравнодушие. Жители и гости Мирнинского района получат денежное вознаграждение за информацию о поджигателях леса. И тебя вылечим. Какие процедуры проводят в Мирнинской центральной районной больнице ЛОР из Бурятии? Подробнее об этом в полном выпуске через полчаса.
1: Прогноз погоды на радио «Алмазный край».
0: Здравствуйте, поговорим о погоде. Сегодня в Нагане малооблачно, температура воздуха плюс 18 градусов без осадков. В Ленске ясное небо, плюс 24. На севере района пасмурно и дождливо, в удачном Айхале плюс 7. В алмазной столице облачно с прояснениями, до плюс 22. Дождь исключен.
2: Эй, колонка! Вруби алмазные волны. Теперь мы в твоей умной колонке. Просто скажи, включи радио «Алмазный край» и лови громкие премьеры, свежие новости и топовые плейлисты. Яндекс ВК или Сбер. Выбирай, где тебе удобно.
1: Радио «Алмазный край». Радио без границ. Радио

0: Радиостанция «Алмазный край». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 77-80-271. Выдано 22 января 2021 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
1: Алмазных край радиостанция. Массовая и единая средства регистрации. Тонтуном ЛФС. Тонсет ТАОН. И Кюсет Тон Бирнемеда свидетельствует. СБС информационных технологий. Он на массовой коммуникации. Регистрации надзор. Федеральная служба. И Кюсет Тон Бирнемеда.